0: было как в кино. Цветы, конфеты и... Ну, вы поняли, в общем, без чего обычно романтические встречи не обходятся у людей, без каких напитков и какого цвета. У кого такое свидание на сегодня намечено, желаю вам, чтобы все прошло идеально, просто с иголочки, и конфетно-букетный роман плавно перешел во что-то большее, отношения, ну, а потом вы подвели черту под ними словами «Я без тебя больше не могу, давай поженимся, в воскресенье подумать об этом, самое оно». Вот и думайте, а я вам для раздумий сам лучшие песни на русском включу. Всем привет и летим дальше.
1: На русском радио Илья Крылов.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Русское радио.

плакать не надо. Надо улыбаться. Иногда и прямо вот громко-громко проблемам в лицо смеяться, и отступят они, и все будет хорошо. По-другому на волне русского радио быть просто не может. Улыбаемся и слушаем в самое ближайшее время новинку от Артура Пирожкова. Хит под гипнозом Артика и Асти. Ну а под эту песню можно смело объявить воскресный медленный танец. Ищите глазами пару и приглашайте.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: русском радио Илья Крылов.
1: Можно, конечно, стоять в сторонке, мяться, стесняться, танцевать, когда пришел на дискотеку, но с другой стороны, на то они и танцы, чтобы зажигать так, как ты любишь, так, как ты умеешь. И никаких стеснений быть вообще, мне кажется, здесь не должно. Да и в танцах, вы знаете, можно с кем-то познакомиться, завязать дружбу или даже что-то большее. Так что танцуем дальше на русском радио на пороге лета этого 2026 года.

0: Встретимся как бы в центре, и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна.
4: И как бы ни старался, нига,
1: Русское радио.

Песни на русском радио не остановить, значит, я дальше пластинки буду крутить. У меня их много, все композиции любимые, что-то более новое, что-то проверено временем и выдержано как дорогой напиток. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее, русское погромче, и ловите песни в исполнении Мота, Иванушек, Ханны, нашей русской красавицы. Ну и она тоже, конечно, глаз, ребята, не отвести. Как с картинки, Нюша или Тим с ней выше. Давайте достанем руками до звезд. Вместе с вами это сделаю я, Илья Крылов. Всем воскресный привет.

0: приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ-2026.
1: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
0: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ «Движение».
0: Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушает страна?

0: Ну, не знаю, конечно, как вы, друзья, я голосую за «Снежное лето» только в этой песне, Иванушек. В жизни, пожалуйста, лето, будь теплым и безснежным. То ли это шутка синоптиков, то ли правда. Мне на глаза попалась информация, что в ближайший четверг, ну, то есть уже на следующей неделе, мокрый снег может зацепить окраины Московской области, Ленинградскую, Мурманскую, Тверскую области и некоторые другие регионы нашей страны. Так что готовимся, на всякий случай укрываем то, что посадили на грядках на даче, чтобы урожаю это никак не помешало, ну и утепляемся сами.
1: На русском радио Илья Крылов.

родная погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: В любое время года прекрасна наша природа. Я Илья Крылов, обожаю все времена года. Да, нет у меня каких-то специальных, отдельных предпочтений, как бывает у кого-то. А я вот лето люблю, а я зиму, а я весну или осень. Мне все времена года очень нравятся, и хорошо, что они друг за другом меняются. Всегда что-то новое в нашу жизнь приносят. Ну, а через несколько секунд я принесу вашу весеннюю жизнь, любимые песни в исполнении Жанны Фриске, Юлианы Карауловой. Ну и что-то мы обязательно вспомним, что не помним, забыли вместе с Филатовым и Кэросом. Только на русском.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка
0: и все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Что слушает страна?

0: все будет хорошо. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: «Русское радио» стало еще лучше. Много музыки.
2: Наполовину мой, я обернулась в тизель.
1: Только лучше.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
1: Только любимое.
4: Танцую, как будто рядом океан.
1: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Градусы хочется на русском. Ну, мало ли что нам хочется, да. Тут приходится желание подгонять под возможности кошелька, времени суток, недели или даже характера человека. Все имеет значение. А может и повлиять на итог задуманного нами. Так что пусть все, что сегодня хочется, обязательно получится и вообще будет можно. Мы же часто в чем-то ограничиваем себя, да. Вот в еде, во времени, что одеть, куда пойти. В общем, сегодня, в воскресенье, все эти рамки стираем, и давайте ничего и никого не ждать, а действовать сами. И прямо сейчас и Мари Краймбрери нам в помощь.

теперь мы будем знать, что Звонкий обладает такой суперспособностью – сканирование незнакомых людей. И считал он информацию с каждого, и теперь про нас он знает все. А мы вот про Андрея Звонкого кое-что знаем. У него, кстати, песня новая появилась, называется она «Нежность», и в интернете можно ее уже послушать, найти, думаю. И до русского радио трек обязательно доберется. Как говорится, поживем-увидим, в данном случае услышим. Ну а пока слушаем группу «5 утра». Вот прямо сейчас в 5 утра, какое совпадение, да, по Москве. Ёлка нам споет, ну а в эти минуты к пению давайте добавим танцы. Поехали!

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Пела только что на русском радио Юлия Савичева. Надеюсь, от ее голоса вам на душе стало спокойнее, теплее, уверенность в дне сегодняшнем у вас появилась. Ну, а если вам мало творчества сейчас Юлии, мало ее голоса, готовится она к одному клубному концерту. 30 мая в столице выступит. Ну, а дальнейшие подробности найдете сами, если будет желание живьем послушать певицу. Ну, а пока у нас намечается кое-что другое. Диджейский сет, и за вертушками уже появился он, диско-суперстар. Зажигаем в воскресенье на русском. Что это за...

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: легко и просто летим дальше от песни к песне на воскресном русском. Всем отличного отдыха. Сегодня 24 мая. Отмечаем День славянской письменности и культуры. За что спасибо говорим Кириллу и Мефодию, создателям славянской азбуки. Ну а с профессиональным праздником поздравляем кадровиков и помним, что кадры решают все. Особенно те, про которых обычно говорят. Ну ты и кадр. Кадровые работники России, принимайте наши поздравления и хорошие заработки, пусть только усиливают ваше настроение праздника.
1: На русском радио Илья.

очень с вами повезло, что и разнообразие артистов на русском радио, и разнообразие музыки какое. Можем легко перемещаться во времени и пространстве, то в одну эпоху музыкальную погрузиться, то в другую, то опять в современности оказаться. За день сегодняшний говорим спасибо, Зиверт. На очереди «Руки вверх», вот прямо с кассеты прошлых лет из нашего магнитофона. А еще споют Мари Краймбрери, Бахти, и встречаем Дмитрия Маликова.

0: Александр Панайотов и глубокая во всех смыслах песня «Акваланг». Ну, во-первых, на мелководье с аквалангом не плавают, смысл свой он сразу теряет. Только на глубину погружаться, рыбок посмотреть, подводное царство с невероятными по своей красоте кораллами. Ну и вообще, вы знаете, красивые стихи со смыслом у этой композиции, музыка какая, да, и как мощно Александр Панайотов спел. Если нравится, скорее голосуйте в хит-параде «Золотой граммофон». Сейчас песня на 17-й строчке, а может и до первого места добраться благодаря вашей поддержке на сайте rusradio.ru. Вперед!
1: На русском радио Илья Крылов.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка
0: и все это.
1: Все это
2: крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
5: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяет премию.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Луганской Народной Республике из-под завалов атакованного колледжа извлекли тела всех погибших. В МЧС заявили о завершении поисковых работ в Старобельске. Погиб 21 человек, пострадали 42. В ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали общежитие колледжа педуниверситета. В момент атаки в здании находились 86 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельске действует режим ЧС. Президент поручил Минобороны подготовить варианты ответа на удар украинской армии. Минздрав определит особенности ввоза и обращения лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Ведомстве заявили РИА Новости, что сейчас проект постановления проходит регламентные процедуры. Ранее газета «Известия» сообщила, что Всероссийский союз пациентов попросил ускорить разработку такого документа. В обращении указано, что люди с орфанными заболеваниями не могут получить необходимые иностранные препараты, которые уже прошли регистрацию в России. Горизонт планирования у российского бизнеса сократился до одного месяца, однако серьезных проблем из-за рисков в экономике у предпринимателей пока не возникает. Стабильную прибыль небольшим компаниям обеспечивают постоянные клиенты, пишет газета «Коммерсант». По данным Минэкономразвития, в нынешнем году доходы граждан вырастут примерно на 1%. Это втрое меньше, чем ведомство ожидало полгода назад. На этом фоне бизнес сфокусировался на сокращении издержек. Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes. За последний год пятикратный обладатель золотого мяча заработал 300 миллионов долларов. Второе место в списке занял мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес. Он получил 170 миллионов. Третьим оказался аргентинский футболист Лионель Месси с показателем 140 миллионов долларов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Илья Крылов.
0: Новости. На русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Достижения в спорте оплачиваются высоко. Справедливо? Ну, мне кажется, вполне. Люди тренируются всю жизнь этому, посвящают вечно на сборах, соревнованиях, травмы, строгая диета, образ жизни. Так что все видят только блеск золотых медалей и кубков на пьедестале почета, а что за этим стоит, сколько труда, это уже обратная сторона этой самой медали золотой. Всем большой привет, доброе утро и прекрасного воскресного дня. Кстати, можно и спортом сегодня позаниматься, да. А на свежем воздухе, если погода в вашем городе вещание русского радио позволяет, может быть, какой-то даже личный рекорд вы там поставите, и ваша семья будет вами гордиться.

Несколько песен на миллион поставлю вам я, Крылов Илья, и после прослушивания настроение ваше на 1000000% повысится, и миллионы в карманы потекут. Ну, хотя бы пофантазируем. С вами за это денег, как известно, не берут. Притягивать удачу мы будем вместе с певицей Валерией, Николаем Басковым, а вот и легкая рука и добрая душа Александра Медведева. Шура на Русском радио.

0: Брак — это важно и дорого, мечты и вот эти самые замечательные мгновения превращать в плоды совместного творчества. Эти артисты давно мечтали поработать друг с другом, хотели записать песню о Насте, думала, вот бы с Димой Биланом что-то хорошее спеть. Дима думал, а с Аней Асти классный бы дуэт получился. И вот они наконец-то нашли друг друга в композиции под названием «Эпилог». Если пока еще не слышали, делайте громче, пусть лично для вас это будет прекрасная премьера этого выпуска. Воскресенье.
1: Новая песня на русском.

0: Насти и Дима Билан. Эпилог. Русское радио. Русское радио. Русское радио.
1: В том коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Как вывести деньги из моей фантазии на банковскую карту? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

у каждого свое направление в этой жизни. Кто налево, кто направо, а мы с вами только прямо из одного музыкального часа в следующий. И там, в новом музыкальном, будут и песни, и письма, и звонки слушателей. Аня Семенович уже в офисе Русского радио готовится к программе «Дембельский альбом». Слушайте с 8 до 9 по Москве. Ну а потом начнется шоу выходного дня «Вкрутую по-русски». Я прощаюсь до следующей ночи по столице. Илья Крылов, Русское радио, пока, пошел спать.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Министерстве труда заявили, что материнский капитал в ближайшие годы превысит 1 000 000 рублей. Глава ведомства Антон Котяков объяснил ТАСС, что выплаты ежегодно индексируются. Подчеркнул, что это очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, сформировать первоначальный взнос для приобретения жилья. А еще, по словам министра, многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Центробанк сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян в мае до 13%, хотя в апреле было чуть меньше. Повысилась и наблюдаемая инфляция до 15%. Основной вклад в такую динамику внесли граждане со сбережениями. Инфляционные ожидания – это один из показателей, который ЦБ учитывает в решении по ключевой ставке. Следующее заседание состоится в середине июня. В центре Москвы ввели ограничения на дорогах из-за весеннего велофестиваля и велогонки. В столичном департаменте транспорта заявили, что до вечера полностью закрыто Садовое кольцо в обоих направлениях. Также автомобили не пускают на проспект Академика Сахарова и Спасскую улицу. На участках с ограничениями также запрещена парковка. Организаторы велофестиваля сообщили, что для удобства и безопасности участников заезд разделен на 3 старта. Необходимо заранее выбрать удобное время. Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Премьера картины состоялась там же в минувшую среду. Показ ленты завершился 10-минутными аплодисментами. В Кремле заявили, что не смотрели фильм Звягинцева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оценкой творчества режиссера и его новой картины занимается Минкультура. Подчеркнул, что именно Минкульт выдает прокатные удостоверения. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои хорошие. Впереди последняя майская неделя. Вот пролетит она, и весна закончится, но впереди лето, которое тоже всегда очень быстро пролетает. Поэтому давайте наслаждаться каждым днем солнышком, зеленой травой, ягодами. Кстати, время ягод, цветов и отпусков впереди, но не для всех, конечно, потому что наши любимые воины, защитники, точно за ягодами не пойдут, а будут беречь наш с вами покой и отдых, за что мы им безумно благодарны. На будущей неделе, 28 мая, в четверг, отмечается День пограничника. Так что не забудьте поздравить с праздником часовых родин и тех, кто защищает рубежи нашей страны. А 29 мая, в пятницу, День военного автомобилиста. Можно сказать, что военные автомобилисты – это все равно, что обычные водители, только условия работы у них необычные. Военные и машины тоже военные. Во время боевых действий военные автомобилисты вывозят раненых, доставляют боеприпасы и медикаменты. Вот такая героическая воинская обязанность у них. Так что поздравляем тоже военных автомобилистов и желаем здоровья, радости, счастья и терпения. Ну, а у меня тоже есть своя обязанность. Она, конечно, не такая героическая, зато очень приятная. Это радовать вас с утра, каждое воскресенье на волнах русского радио своим милым голосом, своим позитивом заряжать, дарить вам любовь, счастье и читать, конечно же, ваши сообщения. А еще мы разыскиваем сослуживцев, если вдруг вы потеряли вашего боевого товарища. Не переживайте, напишите нам, мы обязательно его попробуем разыскать. Ну, а я, как всегда, жду ваши сообщения на страничке Русского радио ВКонтакте. Открыли контакт, увидели мою очаровательную фотографию, что уж скрывать. И пишем под ней сообщения. Пишем теплые строчки нашим ребятам, которые служат в армии. Ну, а сейчас я вас покидаю буквально на пару минут. Оставляю вас с любимой музыкой на русском радио.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: что, мои дорогие, мои прекрасные, снова с вами я, ваша Ань Семенович, в это прекрасное, почти уже летнее воскресенье, и тут я в эфире Русского радио не одна, с нашей постоянной слушательницей, с нашей, можно сказать, подругой уже боевой, Натальей. Наташечка, доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Анна, доброе-доброе утро.
0: Как ваше настроение, как ваши дела, ну и, конечно, кому будете передавать приветы?
1: Настроение прекрасное, утро прекрасное. Хочу поздравить с днем пограничника своего мужа Андрея. В этом году 35 лет, как он пошел на дембель. Mm-hmm. Райчихинский подрядотряд, 12-я застава, воинская часть 2098. Годы службы 89-91 осень. А также хочу передать привет его сослуживцам Александру Миргасову, Артемов, Свердловская область. Кириллов Сергей, Курган, Булат Испенов, Косарев Сергей, прапорщик, и Рушату Тугушеву, Саратовская область, его сослуживцам. А также хочу всем-всем нашим пограничникам поздравить их всех с праздником Днем Пограничника. Всем им здоровья, счастья, радости, любви.
0: Наташечка, а сын у вас служил в армии и вернулся. Как вообще сын? Что сейчас делает? Как ему армия помогла? Расскажите.
1: Ой, Анечка, сыночка у меня срылся в полицию. Уже вот в августе будет 2 года. На сегодняшний момент он у меня младший лейтенант, участковый.
0: Младший лейтенант, мальчик молодой. Все да. хотят, все да, хотят потанцевать. Да, женился, да, скажите.
1: 17 июля будет регистрация торжественная.
0: Ой, поздравляю, поздравляю вас, как прекрасно. В общем, все у сына сложилось хорошо. Я думаю, что армия ему во многом помогла, стал полицейским.
1: Да, Аня, я с мальчишками, вот у кого вот он был в подразделении, мы с ними переписываемся, общаемся, они прям вообще все молодцы, им тоже большое, огромное спасибо. Они тоже слушают русское радио и говорят, ну, Наталья молодец.
0: Пусть все нам пишут, вот мамочки, мы всех обязательно поддержим, будем читать их сообщения и обязательно будем с ними связываться по телефону. Наташа, спасибо вам огромное. Вам полагается подарок, футболка и кружка с моим изображением на память. И спасибо, что столько лет вы так преданно идете в ногу с дембельским альбомом, с нашей прекрасной программой.
1: Спасибо вам огромное, что слушаете меня, что читаете мои приветы. Для меня и для моего маленького города, любимого моего города Тавда, это очень-очень важно.
0: Спасибо, Наташ. Процветания, счастья и здоровья. Всего самого-самого
1: хорошего. Всего вам доброго. Люблю, целую, всех обнимаю.
0: Да, пока.
1: Пока-пока.
2: Дембельский альбом на русском радио.

0: мои дорогие, всем лежебокам, кто только что проснулся, большой пламенный привет на волнах русского радио. Дембельский альбом, который будет вас заряжать позитивом, прекрасным настроением. Пора просыпаться, солнышко светит в окно, погода прекрасная, птички поют, а сейчас еще и сердце будет расцветать от ваших сообщений. Поехали. Аня Ангел из Бердска, Новосибирской области, пишет: «Хочу передать привет своему любимому Кириллу Архипову ВДВ Иваново. Служит всего чуть больше месяца, а все равно уже очень скучаем». А вот Татьяна Ладыгина из Владивостока передает привет войсковую часть 62-250, поселок Николаевка, в частности, любимому мужу Ладыгину Ивану. «Поправляйся скорее, я тебя очень сильно люблю». Ой, Иван, поправляйтесь, правда, скорее и больше не болейте. А вот Николай Игбаев из Омска нам написал: «Анна, восхищаюсь вами». О, боже, как приятно. «Хочу передать привет войсковую часть 52-015, годы службы 2008-2009, от Коляна. Парни, служите и потом домой. Привет всем, кто служил в войсковой части 30-725, город Малоярославец, передает Антон Силаев из Рыбинска. Привет летит в войсковую часть 54-373, 2006-2008 годы службы, а передает его Виктор Голиков из Новосибирска. Анечка, мой сын уже отслужил. Это пишет нам Татьяна Калмыкова из Архангельска. Но каждое воскресенье мы по-прежнему слушаем дембельский альбом. Хочу сказать всем мамам: не волнуйтесь, ждите своих сыночков. А ребятам желаю легкой службы и надежных товарищей». Ой, вы знаете, я, кстати, замечаю, когда наступает солнце и теплая пора, как-то и сообщений больше у меня на компьютере, и они какие-то более теплые, потому что, видимо, солнышко согревает вас, и это прекрасно. Если вдруг я что-то не успею сегодня прочитать за программу, ваши сообщения, мне их очень много, не переживайте, они никуда не исчезнут, они хранятся у меня на компьютере, я прочитаю их в следующей программе. Ну а сейчас музыка на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: Альбом на русском радио.
1: Доброе утро еще раз всем. Те, кто со мной с самого начала, вы большие молодцы. Ну, а те, кто только что присоединился, я очень этому рада. У нас такая огромная страна, что если в одном месте пасмурно и хмуро, то в другом вовсю может сиять солнце и стоять жара. И это так круто, потому что так я люблю тепло. Так что согревать вас буду еще ярче, еще теплее будет наша программа, и еще радостнее будет на душе. Ну, а впереди ваше сообщение. Поехали! Привет всем, кто служил в войсковой части 3694, Балабанова, и передает нам этот привет Вадим Пронин из Челябинска. А вот Елена Кулемина из Екатеринбурга шлет огромный привет своему брату Ивану, который сейчас нас защищает. Удачи ему и поскорее вернуться домой. Ой, Леночка, да, держу за вас кулаки, за вашего брата, чтобы он скорее вернулся. А вот Сергей Кузнецов из Кургана передает привет всем, кто служил в войсковой части 11981, Саратовская область, поселок Светлый, РВСН. От Анисимова Виктора из Астрахани летит привет в 21-ю ОБРОН, войска Национальной гвардии России, 3-й батальон. Привет брату Беспалову Александру, который служит в Архангельской области, шлет Татьяна Беспалова из Старого Оскола. Отличного настроения, все будет хорошо. Анна, передаю привет нашим дорогим защитникам. Это пишет Людмила Рябова из Орла. Они сейчас несут службу на рубежах нашей Родины. Ребята, очень за вас переживаем и волнуемся, но верим, что совсем скоро дома вас увидят ваши родные. Тоже в это очень верим и очень поддерживаем всех ребят, кто сейчас служит. Очень ценим вас и очень гордимся. Ну а сейчас музыка на русском радио, а потом снова я и вы.
0: Дембельский альбом на русском радио.
2: Если хочешь танцевать,

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты. Круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна.
2: Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
3: Ну что, мои волшебные, мои любимые, мои прекрасные, как всегда, вот наш час пролетает так быстро, но ничего страшного. Неделя тоже быстро пролетит, поэтому услышимся с вами ровно через неделю, но напоследок еще парочку ваших добрых и теплых сообщений. Анечка, ты замечательная. Это написала Майя Селиванова из Нижнего Новгорода. Передаю привет своему брату Михаилу, который сейчас служит. И привет всем защитникам нашей Родины. А вот Андрей Штадлер из Барнаула, Владимир Ав из Новосибирска, Дмитрий Владимирович из Санкт-Петербурга, Марк Никольский из Москвы и Наталья Ретинская из Рязани передают горячий привет всем ребятам, кто сейчас служит России. Желают легкой службы и говорят, что дембель неизбежен. Я с ними очень согласна. Россия – могучая территория, и охранять ее должны люди с таким же духом. А старшему прапорщику российской армии Анне Семенович за дембельский альбом троекратная «Ура!» Николаю Узун. Спасибо вам, Николай, большое. Ну, что я вам хочу сказать? Ну вот мы с вами расстаемся ненадолго, всего лишь на недельку, встречаемся 31 мая. Ну и не забывайте, пожалуйста, писать ваши сообщения. Помните, что я их очень жду, и ждут наши ребята, которые служат, и дорогие мамочки, у кого сейчас вот ребята пошли в армию, поддерживайте друг друга и знайте, что с ними будет все хорошо. Но я вас люблю и жду вас, как всегда, каждое воскресенье на волнах Русского радио. До скорого. Ваша Аня Семенович. Пока.
0: Роднее ближе станет дом, когда

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме предложили обнулить НДС на продукты первой необходимости. Также хотят, чтобы налог на добавленную стоимость не взимался с детского питания и товаров для детей, в том числе одежды и обуви. По данным ТАСС, такой законопроект уже разработали и направили в правительство на согласование. Сейчас для этой продукции действует ставка в 10%. Инициатива депутатов может сократить конечную стоимость социально значимых товаров. В России ускорят срок передачи медицинских заключений мигрантов в МВД и Роспотребнадзор. Эти ведомства будут получать данные в течение суток. Такие поправки подготовили ко второму чтению законопроекта о медосвидетельствовании иностранцев. Ранее предлагалось отводить на передачу медицинских сведений 3 рабочих дня. Сейчас мигрантов обязаны проверять на наличие опасных заболеваний. Минпросвещение назвали максимальную цену подарка учителю на последний звонок или выпускной. По закону презент не должен быть дороже 3000 рублей. Однако в ведомстве сообщили РИА Новости, что родители могут подарить несколько подарков. В этом случае правило 3000 распространяется на них по отдельности. Рекомендуют сохранять чеки, чтобы в случае необходимости защитить педагога от необоснованных обвинений. «Акрон» и «Махачкалинская Динамо» сохранили прописку в высшем дивизионе по итогам стыковых матчей. В ответной встрече тольяттинский футбольный клуб уступил волгоградскому «Ротору» со счетом 0-1, но по результатам двухматчевого противостояния остался в российской премьер-лиге. После встречи стало известно, что нападающий Артем Дзюба больше не будет выступать за «Акрон». Во второй паре динамовцы из Дагестана дважды выиграли екатеринбургский «Урал» и продолжат участвовать в РПЛ в следующем сезоне. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня во Всемирный день видеоигр. Легко победя финального босса под названием «Скука», Андрей Макеев и я, Миша Набоков, потому что у нас есть суперсилы, острые шутки и любимые песни. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Ну, я почти как... И ты, и я как Супер Марио, да, в этом часе будем. Та-да-та-та-да-там, пам-там-там-там-там-там-там-там-там-там. И у нас на пути вороны всякие, динозавры. А в конце, как в любой игре,
4: фишенка.
3: Принцесса. Принцесса.
4: Подожди, она же двое.
3: Лена Журавлева. Ну, там уже будет файт.
4: Слушай,
3: битва.
4: Файт. Между нами?
3: Естественно, Миша. В рубрике «Лена жарит» все будет. Будем покорять сердце.
4: А может быть, вдвоем, как говорится.
3: Будем покорять сердце Лены Журавлевой вдвоем.
4: Конечно, вдвоем.
3: Естественно.
4: Как мы любим.
3: И посмотрим, как это получится.
4: Да.
3: Но перед этим у нас будут крутые песни. У нас будет игра «Накрутили по полной». То есть игра в игре.
4: Игра в игре и еще в игре, в другой.
3: Да, но параллельно с этим, конечно же, мы будем узнавать самые интересные события, самые интересные новости.
4: Это можно даже не говорить, Андрей.
3: Ближайшая новость. Я вам расскажу, как можно сделать так, чтобы осел превратился в зебру. Это можно сделать, это нужно, и даже была практика.
4: Но это новость.
3: Через две песни это вы должны узнать.
4: Дождитесь. Это актуально.
3: Дождитесь.
4: Но перед этим наша традиционная зарядочка. А проведет ее для нас группа «Моя Мишель», которая, кстати, болеет за футбольную команду «Крылья Советов». Возможен ли вариант, что она будет болеть за «Спартак», расскажет песня «Ветер меняет направление».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Я не знаю, с какой попытки он догадался до этого, но тем не менее, мне кажется, это была для него хорошая бизнес-идея. Для него, в смысле, для героя нашей новости. Итак, так. Казах перекрасил ослов в зебр. Решил довольно-таки просто вопрос.
2: Интересно.
1: Отсутствие зебр.
2: Интересно, зачем?
1: В ближайшей округе.
2: Просто для настроения?
1: Да, слушай, если перекрасил в зебр, да, ты тогда должен перекрасить и ландшафт в Африку. Тогда, чтобы
2: получается, теперь совсем... надо зебр в ослов перекрасить, потому что это конкуренция будет.
1: Значит, что тут такое происходит? Туристы заметили у дороги в Алматинской области зебр. И такие: зебры, смотри, ничего себе. Они спокойно паслись и бегали вдоль трассы. Видео быстро разлетелось по сети. Позже выяснилось, что это обычные ослы, которых местный предприниматель раскрасил полосками ради привлечения туристов на базу отдыха. По его словам, краска безопасна для животных. А если там львы еще рядом бы обитали, представляешь, как бы они обломались, что оказывается, ой, зебры, зебры, смотри. Но это, в общем, до первого дождя получается. То есть она вот эта вот ферма зебр, приходите на нашу ферму зебр.
2: Режим работает до первого дождя, да?
1: Да, приходят туристы, дождь пошел.
2: Ребята, закрываемся.
1: Оказывается, это не зебры, это ослы. Ну и, в общем, за ослов здесь держат не только зебр, но и туристов, конечно же.
2: Возможно.
1: Выясняется.
2: Но в хорошем смысле.
1: Ну, естественно, да, да, я понял.
2: А мне кажется, что это только первый шаг. Что дальше? Если, допустим, смотри, вот посадить поросят на диету, приделать им клюв, издалека же это очень похоже на фламинго, правильно?
1: Логично.
2: Да, и представь себе, заповедник Казафрика. Скоро открытие.
1: Отлично.
0: Крутую по-русски.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: А сегодня у нас день кадрового работника. Мы всех поздравляем с профессиональным праздником. Спасибо вам большое за то, что вы работаете. Мы с тобой какие кадры? Ты что, ты в кадрах работаешь?
2: Слушай, ну кадровый работник, это мне кажется, это ну все работники.
1: Нет, я тебе скажу так, что ты еще тот кадр. Вот так я тебе скажу. Но вообще кадровые работники, Миша, это там, где ты пишешь заявление на прием на работу и заявление на увольнение.
2: То есть в отделе кадров, да, получается?
1: Дай бог, нам с тобой не скоро еще туда
2: отправиться.
1: Подниматься. Понятно. Хотя все зависит от того, как мы сегодня с тобой поработаем. Ну, в принципе, каждый день.
2: В общем, с ними надо дружить, да?
1: Естественно, естественно. Тем более, очень часто кадры бывают свидетелями разных объяснительных, да, ситуаций, когда люди опаздывают на работу, пытаются объясниться каким-то образом. Ну, так начальство тоже получает такие всякие объяснительные.
2: Но через них,
1: тем не менее,
2: да?
1: Все равно это все в кадры идет. Ну, поэтому конечно. Очень много в интернете и очень много разных историй, которые люди рассказывают, как они писали, очень интересные, объяснительные. Mm-hmm. Ну, как пример, да, мы с тобой сейчас уже накопали тут несколько. Вот объяснительный мне понравился. Прогуливал с 9 января по личным причинам. Ими не хвастаются и не распространяются. Прогуливал до 25 марта. Такие причины, слушай. Ну,
2: это, с другой стороны, это истинный джентльмен. Ну, знаешь, ну, о своих победах он не рассказывал.
1: Да, объяснительно. 3 июля я не вышел на работу в связи с тем, что не нашел денег на дорогу. Тоже, знаешь, как
2: говорят. Мне даже понравилось, что, допустим, если у тебя есть жена, то есть это уже готовый объяснительный, допустим, да, причина невыхода заключается в том, что спал у стены и утром не смог просто перелезть через жену.
1: Но это опасно, травмоопасно.
2: И из-за этого...
1: Попробую еще так.
2: Да, то есть получил травму, и, в принципе, и больничный можешь себе взять, да?
1: Такие ну, как вещи. Вариант, да, можно попросить. Или вот объяснительное, не вышел на работу, перепутал числа. Но я надеюсь, что вы, самое главное, ничего не перепутали. У нас сегодня воскресенье, выходной. Надеюсь, что вам на работу идти не надо. Но писать сообщение на тему, которая у нас сегодня звучит так. Самое забавное объяснительное в вашей жизни.
2: Кстати, даже если вам сегодня надо идти на работу, как раз вот можете написать. Это да, объяснительное. Что-то... Сначала нам скиньте, мы тут обсудим, а потом руководство.
1: А потом поржем.
2: Вот и все.
1: Все посмеемся. Да. Пишите ваши истории, пишите ваши объяснительные в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8 916.

0: мне эти наставления, отметив имена конкретно вам, всем желающим поучаствовать в нашей игре «Накрутили по полной». Все будет хорошо, все получится, не сомневайтесь. Просто звоните прямо сейчас, и все.
1: А может быть, даже будет больше, чем хорошо.
0: Да, 8495
1: 995-105,7.
0: Да, через песню мы с вами сыграем. У нас приготовлено три факта, один из них правда. Нужно отгадать, что из этого что. Крутую авторамку с логотипом Русского радио для вас уже приготовили. Ну вот после песни «Мото», я думаю, сыграем.
1: Да, но перед этим потанцуем немножко. Так, лирично.
2: Я не

0: крепче, ближе, поближе, без остатка раствори.
1: Накрутили по полной. Ой! Давайте разбираться.
2: Давайте позовем Максима из города Сочи. Он
3: Максим!
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Услышался.
2: Да, ну как там настроение в Сочи? Как погодка? Как море? Уже пора
3: солнце
2: выезжать? Или еще пока греется море?
4: Солнце наконец-таки вышло.
3: Только сегодня?
2: Ну хотя бы.
3: Слушай,
2: хотя бы.
3: Хорошо, что мы до этого не поехали. Да, прям ровно рассчитали.
2: Да, ну вот сейчас чуть-чуть еще море подогреется, и все туда поедем, да, Максим? Да. Но пока... Да, хорошо, но пока давайте немножко мы тут поиграем здесь в эфире Русского радио. Так вот, потренируемся.
3: Разомнемся,
2: да. У нас для вас есть три факта. Один из них правда. Если отгадаете, что из этого что, подарим вам крутую авторамку с логотипом Русского радио. Будете рассекать с этой авторамкой по Сочи.
3: Прямо по волнам, как на этом, да?
2: Да, на серфинге.
3: На серфинге.
2: Да.
4: На серфинге.
2: Готовы?
3: Да, Максим, если не угадаете, тогда мы к вам, ну, приедем и будем жить.
4: Будем ждать.
2: Все, договорились.
3: Все,
2: мне
3: уговор,
2: нравится.
3: Уговор.
2: Мне
3: уговор,
2: нравится.
3: Отлично.
2: Мне нравится.
3: Так что, Максим, у вас есть стимул выиграть.
2: А у нас есть стимул, что вы проиграли. Так, а еще у нас есть наш тигролев, который сейчас у нас будет показывать фокусы.
3: Заводите в студию.
2: У этого тигра льва как раз вопросы к нашему сегодняшнему.
3: Да, в пасти. Заводите животное.
2: Алле!
3: Все,
2: убежал. Но вопросы успели забрать.
3: Испугался.
2: Он
3: слушай, сегодня он какой-то пугливый какой-то.
2: Нашептал вопросы на ухо.
3: Тебе?
2: Тебе. Так что давай.
3: Итак, факт номер первый у нас. Первые отделы кадров появились не для найма сотрудников, а для борьбы с прогулами и бездельем на рабочем месте. Факт номер два. В некоторых компаниях HR специалистам официально запрещено улыбаться на собеседовании, чтобы не смущать кандидатов. И факт номер три. Самое длинное собеседование в истории длилось больше 30 часов без перерыва на сон.
2: Максим, один вариант только правдивый, представляете? Не все три, а один только.
3: Вспомните, когда вы были в последний раз на собеседовании?
4: Третий.
2: То, что самое длинное часов. Собеседование в истории длилось больше 30 часов без перерыва на сон. Вам этот вариант нравится? И мы больше никуда не движемся. Ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, ни в первый, ни второй, третий вариант. Только третий.
3: Мне кажется, после такого собеседования уже надо жениться, наверное.
2: Да, это и было как раз.
4: Третий.
2: Это и было как раз собеседование с будущей тещей или свекровью, я думаю. Это только так. И потом еще и родственники пришли, потом еще и горько кричали.
3: И все плавно в свадьбу.
2: И все правильно, плавно в свадьбу. Это было бы, наверное, вот так, если бы это было бы правдой. Но это неправда.
3: Да что ж ты будешь делать?
2: Рекордов в истории про многочисленные интервью хватает, но официально подтвержденного марафона собеседований такой длины, Максим, не существует. А правдивый вариант. У нас был первый. Первые отделы кадров появились не для найма сотрудников, а для борьбы с прогулами и безделием на рабочем месте. На крупных заводах конца 19-го, начала 20 века специальные сотрудники следили за дисциплиной рабочих, посещаемостью и условием труда. Подбор персонала появился уже позже. Максим, ну мы будем следить тогда за вашим настроением, да, во-первых. И во-вторых, чтобы в следующий раз вы уже могли точно попасть.
3: Да, несмотря на то, что, Максим, приза вы не получили, есть и хорошие новости. Мы же выезжаем к вам, да, и будем жить в Сочи теперь с Андреем.
4: Ждем вас.
2: Все, договорились. Мне нравится. Я люблю Сочи за таких вот людей.
3: Слушай, да.
2: Классные люди.
3: Там тепло, хорошо.
2: Классно. Супер. Мне кажется, Ханна тоже могла бы вписаться в Сочи.
3: Слушай, но...
2: Сейчас впишется.
1: Накрутили по полной. На Русском радио.

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев Набоков. Крутую. По-русски.
1: Самое забавное объяснительное в вашей жизни. Тот случай, когда ты заслушался Дмитрия Колдуна в эфире Русского радио и пропустил, например, маршрутку, которая ехала на работу, а следующая через полчаса.
2: А следующая через полгода.
1: Следующая через полгода. Это поезд уже пропустил, а следующий только через полгода.
2: Если ты на островах на каких-то живешь.
1: И все.
2: Там вообще нет маршрутов.
1: И все.
2: И вот так.
1: И вот такие истории бывают. Да? Кажется, что это все выдумки. А нет, нет.
2: Это все реальность, конечно.
1: Какие-то реальные истории нам действительно присылают уже прямо сейчас. Напомню, номер телефона 8-916-003-105-7. Прямо в личку, в Максе нам по
2: не стесняйтесь.
1: Номеру. Присылайте, пожалуйста.
2: Да?
1: Или во ВКонтакте заходите, тоже можете.
2: Мы вашему руководству.
1: Увидеть наши во всех смыслах светлые уже лица, посветлевшие на нашем баннере.
2: Они реально отсветешь.
1: Все светлее и светлее на этих баннерах.
2: Как будто их фотографии.
1: Заходите прямо там же, под нашими светлыми лицами, оставляйте свои примеры. Опоздал на 3 часа, так как после вчерашнего корпоратива, в вашу честь, между прочим, я пришел в себя на лавочке в парке в городе Твери. Как я туда попал, не знаю. Причем тоже кажется, что ну вот что-то такое, да, что-то такое не может быть. А между прочим, вот на днях в новостях я видел вот такой сюжет, знаешь, тоже довольно-таки забавный. Екатеринбуржец, вот дословно читаю, после вечеринки проснулся в вагоне с углем на пути в город Тюмень. Екатеринбуржец не смог прийти на работу, так как уехал в вагоне с углем в Тюмень. Вот такая история. Вот такие вечеринки, поэтому аккуратнее, пожалуйста, на корпоративах там, друзья. Или хотя бы выбирайте направление получше.
2: Выбирайте нужный вагон.
1: Сочи.
2: Покомфортабельнее вагон выбирайте. Анастасия написала, в студенческие годы прогуляли всей группой пару у преподавательницы, которую мы, мягко говоря, недолюбливали, заставила в итоге всех писать объяснительно. И Анастасия написала, что поддалась стадному инстинкту.
1: Причем все остальные не сдали, не приняли заявление, а у Анастасии приняли, потому что...
2: Единственный это... зачет у нее был, потому что они как раз проходили по биологии...
1: Стадный инстинкт! И в итоге сдала!
2: Наконец-то!
0: Крутую на русском радио! Реклама на русском.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
4: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
7: Скидки в аптеках «Столички».
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на «Столички.ру».
7: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Птицы вернулись с юга с магнитиками, улучшив тем самым магнитную обстановку. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код

0: куда.
1: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
2: Ой-ой-ой.
3: Ну, сделайте погромче. Ленка пришла. Лена Журавлева.
4: Всем привет, всем привет.
5: Да соскучились мы по тебе, Лена.
4: Сейчас разбавлю вашу мужскую компанию, добавлю вам еще одного мужчину. Ну, я не про себя сейчас.
3: Нормально. Лена решила разбавить мужской компании еще одним мужчиной.
5: Все логично, Лена.
4: Да нет, вы по голосу слышите, что я, конечно же, дама.
3: Да мы тебя даже видим, что ты...
4: Дамочка привередливая.
5: Мы тебя даже щупаем.
3: И даже на ощупь ты девушка прекрасная.
5: Я бы сказал, женщина.
4: Мы сегодня будем говорить про самого знаменитого русского едока. Вот давайте, вот ваши версии, кто это может быть?
5: Едак?
3: Едак?
5: Это какой-то...
3: Мне уже само слово нравится. Едак. Заслуженный едак России.
5: Ну ты едак, хочется сказать.
4: У меня есть подсказка. Его звали Иван.
3: Иван Едак.
5: Слушай, ну все совпало.
3: Но Иван Соловьев, ну мы понимаем.
5: Ну, база.
4: Мне кажется, это в современности сейчас Иван Соловьев. Вот он известный и кулинар, и любитель поесть.
5: А в соврестарости?
4: А вообще, Иван Андреевич Крылов. Наш знаменитый баснописец. А вы понимаете, что Иван Соловьев, хотя как-то крылья и Соловьи где-то тоже близко, он не баснописец. Он все реально говорит, он всю правду говорит.
5: Он басноготовец.
3: Вот Илья Крылов, это уже другая история.
5: Это
3: вот
5: абсолютно.
4: У Крылова округлое туловище его весьма органично смотрелось за обильным столом. И вот он стал известен во многих записках своих современников, что вот тут был он на всяких званых обедах, как он там себя вел, и сколько он там съел.
5: Причем вместо денег он оставлял записки, видимо.
4: Одна из современниц о нем писала. Его фигура походила на тушу, и я с трепетом смотрела всегда на кресло, когда грузно валивался он в него.
5: Какая голодная женщина была. Фигура напоминала тушу.
4: А вот, например, Федор Солнцев, художник, писал. Крылов явился к Олениным около 4 часов. Вы понимаете, это предки нашего Оленина.
5: Оленину?
4: Это предки нашего Оленина, Дмитрия. Когда обыкновенно подавали обед. Между прочим, подавалось полугречневые блины величиной с тарелку и толщиной в палец. Таких блинов обыкновенно с икрою Иван Андреевич съедал в присест до 30 штук. Вот такой был человек, вы понимаете?
5: Да.
4: Крылов,
5: кстати... А прикинь, если бы он стоя бы ел?
4: Крылов недолюбливал, кстати, придворные обеды. Вот как вы подумаете, почему? Вот
5: что, недолюбливал?
4: Что, он не любит, вот, когда всякие аристократы и царская семья
5: потому
4: приглашали.
5: Что, потому что мешали отдыхать им.
4: Да нет, причина была маленькие порции.
3: Но не такие порции, которые ты нам приносишь, Леночка. Леночка, твои порции всегда огромные.
5: Мы довольны.
3: Лена Журавлева, как всегда, обильно и богата.
5: И, как всегда, спасибо.
1: Лена жарит на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
4: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься. Только любимая.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Водителей будут отключать от сервисов такси при нарушении режима труда и отдыха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденное постановление правительства. Новые правила проработают к 2029 году. Этим займутся Минтранс, МВД, региональные власти при участии сервисов такси. С предстоящего сентября продолжительность рабочего дня таксистов не должна превышать 12 часов. Перерыв для отдыха и питания должен быть организован в течение 5 часов после начала смены. С июня прибавку получит сразу несколько категорий пенсионеров. В Госдуме заявили РИА Новости, что больше начнут получать граждане, которым в мае исполнилось 80 лет. Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которым впервые установили первую группу инвалидности. Еще это коснется тех, кто подал заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Выплату повысят и неработающим пенсионерам в сельской местности, если подтвержден трудовой стаж не менее 30 лет. Миноборнауки заявили о праве вузов добавить абитуриентам 15 дополнительных баллов за личные достижения. Они также учитываются при равенстве поступающих по остальным критериям, сообщили ведомстве Интерфаксу. Количество баллов и основания вузы устанавливают самостоятельно. Это могут быть, например, окончание школы с отличием, волонтерство и наличие значка ГТО. Футболисты «Спартака» и «Краснодара» сегодня разыграют Кубок России. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». В нынешнем сезоне «Краснодар» занял второе место в российской премьер-лиге. Чемпион прошлого розыгрыша на 2 очка отстал от «Зенита». «Спартак» в турнирной таблице оказался на 4-м месте. Из-за ничейного результата в последнем туре московский клуб упустил бронзу. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Эй! Кто слушает «Вкрутую по-русски» в мае, у того водится money.
1: Вот это да, то есть русские рифмы закончились.
0: Перешли на латынь.
1: У нас еще два выходных будет в мае, Миш. Там уже, наверное, рифмы какие-то
0: там
1: будут.
0: Там уже египетские иероглифы пойдут уже.
1: Я буду ждать этого момента. А сегодня мы с вами дождались такую великолепную тему, благодатную, на которую очень много что можно накатать, учитывая сегодняшнюю тему. Самое забавное объяснительное вашей жизни. Пишите свои сообщения в 8-916-003-105-7. Пишите нам в Максе, в личные сообщения. Просто в личку пишите в целом, да? И во ВКонтакте вы можете зайти, посмотреть на наши, не боюсь опять этого слова, мне нравится, светлые лица. И под нашими светлыми лицами также к нашей сегодняшней теме пишите свои идеи, какие у вас были объяснительные в жизни. Ну а мы тоже не просто ждем ваши сообщения. Мы работаем, мы слушаем песни, мы ставим песни. Крутейшие! Рубрика «Крутонянь» в середине этого часа. Это кульминация.
0: Это катарсис.
1: Кульминация. Ух ты, какое слово. Но ни в какую рифму не подойдет. Вот, понимаешь,
0: почему? Да. Катарсис?
1: Матарсис, молодец. И это я за тебя.
0: Синопсис. Нормально?
1: Какие стихи получаются, да?
0: Что-то такое вот.
1: Да, что-то из такого.
0: Что-то из этого.
1: Ты мне что-то из этого расскажешь или что-то из такого?
0: Я, конечно, совсем расскажу что-то из... третьего.
1: Насколько... Не катарсис и не синопсис.
0: Вообще другой. Насколько полезно вообще может быть вот самая обычная жвачка?
1: А.
0: Вот, ну, сам простейший.
1: Об этом
0: вот
1: у нас будет новость, да?
0: Об этом будет книга.
1: А я сейчас, мы сейчас все испытаем катарсис. У нас же Анна Асти.
0: Это...
1: Вот что такое, оказывается. Вот что
0: это лучше, чем жвачка.

0: Прекрасное утро по-русски. Вкрутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Мы обсуждаем уже с вами интересные новости. Вот обычная жвачка, оказывается, самая обычная. Прям стандартная, базовая жвачка, назовем это так. Может быстро включить мозг. Об этом заявили ученые недавно. Само жевание усиливает приток крови к зонам памяти и внимания, из-за чего мысли становятся проще и быстрее. Исследование показывает, что жевание, во-первых, снижает стресс, во-вторых, улучшает концентрацию и ускоряет реакцию на 10-20% примерно на 25 минут. При этом, чем дольше ты жуешь, как это работает, тем быстрее приходит чувство еще и сытости.
2: Это, знаешь, я сейчас представил лицо коровы. Ну, даже не лицо. Хотя нет.
1: Слушай, ты даже не представил, ты изобразил.
2: Хотя нет.
1: Я сейчас смотрю на тебя.
2: Учитывая проживание у коровы лицо.
1: Теперь мы только так будем называть коров.
2: Высокоинтеллектуально. Это жевание.
1: Госпожа корова.
2: Дорогая моя. Ну и, естественно, я представляю сразу людей, которые сидят возле подъезда.
1: На лавочке.
2: На лавочке. С жвачкой. Это высокоинтеллектуальные люди.
1: Конечно.
2: Потому что, ну так вот, если разобраться, они задают вопросы по существу. Например, кто ты по жизни?
1: Да, не просто так они это спрашивают. Это...
2: Кто-то по жизни. Это сократовская философия.
1: Это да.
2: Познай самого себя. Тебе задают этот вопрос, и ты теряешься.
1: И ты познаешь через космос. Представь, если на жвачку еще и семечки накинуть.
2: Ну вообще. Поэтому эти люди будет. Обычно в школу-то и не ходят, и в институт, потому что они все знают.
1: Зачем?
2: Жвачка, все.
1: А взять, например, хоккеистов. Я вот недавно смотрел хоккейный матч. Вот
2: аккуратно. У них есть клюшки,
1: Миша. Их надо брать аккуратно, потому что они сильнее меня физически. Поэтому я недавно смотрел матч по хоккею, и я заметил, они любят очень жвачки.
2: Да.
1: И, допустим, если хоккеист играет плохо со жвачкой, как такое может быть? А я понял, Андрей, вот буквально только что. Потому что хоккеист, он вычерчивает клюшкой на льду какие-то вот эти вот формулы, то есть какие-то свои научные открытия. Так что если хоккеист со жвачкой играет плохо, не ругайте его. Он просто занят научными трудами.
2: Я так понял, ты тоже пожевал жвачку, да, Миш, уже перед тем, как это все сказать?
1: Заметно?
2: Высокоинтеллектуально.
0: Крутую по-русски. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: Весенние акции от Стройландии. Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей, плодовые деревья по цене от 699 рублей, а ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах Стройландия. Для дома и больше.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
7: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
8: Отделы «Традиции Севером» порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. «Традиции Севером», ТЦ «Аксон», первый этаж, Кремлевская площадь, туристический центр, ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
10: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с «Чередом» по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ «Чередомстрой».
11: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
3: еще два блинчика и все. Все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
12: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами самую забавную объяснительную в вашей жизни. Вот Юлия написала: «Здравствуйте, крутыши». Сразу видно, она кадровик, да? Здравствуйте. Не привет, а здравствуйте. Все уважительно. Написала: «Раньше мы с девчонками коллекционировали самые смешные объяснительные. Одну помню до сих пор. Там такое-то число, да, не пришла на работу, так как в этот день выходила замуж. Впредь обещаю больше этого не делать».
2: Мне нравится, во-первых, что она больше не будет этого делать.
1: Да, слушай, ну это и хорошо.
2: Достойно, да, достойно. Ну а кто его знает?
1: Ну не будем загадывать.
2: У меня, знаешь, был похожий случай как раз в жизни, когда ко мне пришел как-то начальник, заходит в студию и говорит: «Слушай, ты можешь сегодня остаться поработать еще немного на эфире?» Я говорю: «Я не могу. Я сегодня женюсь. Мне нужно было, это, ну, условно так говоря, там в пятница, где-то в 3 часа дня у меня был запланирован ЗАГС. Мы с моей супругой запланировали расписаться именно в этот день. А потом уже там все остальное. И все остальное после этого».
1: Но с другой стороны.
2: Вот. Поэтому, видишь, то есть это был тот случай, когда начальник принял мою объяснительную. То есть он принял, он так бы не согласился бы. Он так бы сказал:
1: Ни за какие коврики.
2: А тут, понимаешь, я говорю: «Я сегодня женюсь». Он говорит: «А!» И руку пожал, и ушел. То есть, если хочешь, например, получить какой-то отгул, да, дополнительный, то женись. Вот

0: Флагманы белые, белые. Сердце мое смелое.
1: Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
1: Золотой граммофон на русском радио.
3: Что слушает страна?
4: Все, что хочешь от жизни, берите.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами самую забавную объяснительную в вашей жизни. Вот Дмитрий написал, коллега по работе, такой вот пример объяснительный. Видишь, он написал не сам, а коллега по работе. Ну, мы это знаем.
2: Да-да-да, это для друга надо.
1: Да, это друг, это не я, это друг. Написал, не вышел на работу, так как сильно поссорился с девушкой и был в расстроенных чувствах. Я представил, знаешь, что он сидит такой... Девушка ему платок подает.
2: Девушка его и успокаивала.
1: Да, да ладно, ну что, ну нормально.
2: Как я себя ведешь, ну что нормально. Что-то нюни свои.
1: Да хватит.
2: Да будь мужиком.
1: Да давай уже.
2: Анатолий написал. Товарищ на работе завсклада после проверки и обнаружения недостатка спирта написал объяснительную. Спирт испарился просто по закону физики. Просто при частом переливании 3,5 литра
1: куда-то
2: испарились. Ну, это закон физики. Это можно применять...
1: Просто в воздух.
2: Это можно применять же в других ситуациях, тоже вспоминать законы физики. Ну, например, при прикладывании денег из одного сейфа в другой сейф.
1: Часть из них испарилась.
2: Куда ты делась, да.
1: По закону физики.
2: Куда делась? Ну, закон физики, ребят.
1: Что вы спрашиваете?
2: Физика 7-й класс.
1: Ребят.
2: 5-й параграф. Ну, камон.
1: Это база.
0: Вкрутую.

0: Не хочу, не буду.
1: В угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
2: Какие наушники лучше всего выбрать для детей? Вот такой сегодня у нас будет вопрос, интересно, который мы будем разбираться. Несколько советов от Крутоняни, который проводит в этих самых наушниках
3: большую часть,
2: да, почти всю свою жизнь. Чуть бы он сказал наушниках. Начнем с того, что речь пойдет о накладных устройствах, потому что капельки, которые вставляются в уши, максимально небезопасны. Да. Накладные наушники, ну, во-первых, заметны сразу, и понятно, что ребенок вас просто-напросто может не слышать. Угу. Когда вы ему что-то говорите, а он... Вот, у него наушники, да. У него
3: как,
2: вот...
3: Как бы видно, да?
2: Видно,
3: не
2: да.
3: Не надо орать на него, да?
2: Что он... Чтобы он так не вытаскивал из уха. Что? Вот, а это вот у него уже сразу на нем все это заметно. И этот эффект нужно, конечно же, максимально снизить, да, когда он вас не может слышать в наушниках. Как снизить? Во-первых, предлагаю выбрать приборы без шумоподавления, чтобы ребенок помимо музыки слышал еще и все остальное. От того, как его зовут на обед. Идем обедать! А он в наушниках там сидит, не слышит. До звука приближающегося поезда.
3: Иди работать! Да. Это другие наушники. Да, да. Когда он сидит. Что?
2: Работать?
3: 30 лет уже.
2: Не человек. Значит, третий пункт, который важен, это, конечно, громкость. Безопасный уровень звука ребенка не выше 85 дБ. Именно такое ограничение нужно установить в настройках, чтобы он слышал, когда его зовут, работать и обедать.
3: Хорошо.
2: Четвертое, вес наушников. Они должны быть легкие, до 180 граммов, чтобы не придавливали. На макушечку, как говорится.
3: Чтобы не жало, где не надо.
2: Вот именно. И при этом было удовольствие, естественно.
3: Конечно.
2: Пятое. С точки зрения функциональности, лучше выбрать приборы с кнопочным управлением, а не сенсорным, чтобы случайно ничего, знаешь, движением вот этими рук, махами рук, ничего
3: случайно
2: себе.
3: Случайно не переключить русское радио на какую-то другую радиостанцию.
2: Это что такое, Миша? Это что за мысли у тебя? Такое не может быть.
3: Я говорю, что слушать надо только русское.
2: Молодец, молодец. Шестое. Беспроводные наушники удобнее, но у них быстро заканчивается заряд. Поэтому лучше купить устройство, в котором предусмотрено еще дополнительное проводное подключение. Ну, бывают такие беспроводные.
3: Если что, это... провод, хоп, раз, и как на этом, знаешь, на
2: поводке, на да, поводке, я понял. Да. Наконец, важны не только характеристики наушников, о чем, собственно, говорил Миша только что, но и что в них играет.
3: Ну вот.
2: Здесь вы сами все знаете. Шоу вкрутую по-русски. И русское радио – бальзам для ваших ушей.
3: И самое-самое главное, чтобы эти наушники, которые вы для ребенка подобрали, очень хорошо подходили папе.
1: Крутонянь на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Бывает такое, когда проспал смену, приходишь на работу к 12, тебе к 8, да, ты к 12, и тебя, а почему ты опоздал? Ты ищешь какие-то слова.
2: Да.
1: Но бывает такое, что люди могут найти слова какие-то, да, объяснительные, и потом написать, это довольно-таки забавно. Вот, слушай, нам вот здесь ВКонтакте, я, во-первых, вижу сообщение, Танюша написала, уехал в Бухару, это, видимо, знаешь, самое забавное объяснительное в вашей жизни, у нас же такая тема, самая объяснительная, уехал в Бухару.
2: Вот Бухару, это в переносном смысле, в Бухару?
1: Ну, я не знаю, в каком смысле, но человек оттуда, видимо, уже написал. А Александр из Екатеринбурга писал заявление в банк. Хочу у вас поработать. И приняли меня. У меня, кстати, такая же история, связанная с моим началом работы на радио. То есть я тоже так же написал. Хочу у вас работать. И отправил вот это как раз мое резюме вот такое из трех слов.
2: Ты написал, хочу работать в банке,
1: да.
2: И тебя приняли.
1: Взяли на радио. Этого парня,
2: да, слушай, бюджет
1: упуск не потянет. Банковский.
2: Мне, знаешь, очень понравилось сообщение. Даже не столько сам текст, а от кого. Новогодний сюрприз написал. Привет, плохиши нам. То есть человек, видимо, только что очнулся из новогоднего
1: плена.
2: Отрыва?
1: Я бы сказал, новогоднего.
2: Я бы так сказал, из Бухары. Только что приехал.
1: Вернулся. Уехал 3 января, сегодня 24
2: мая. Из Бухары возвращение. Поздравляем вас. И как бы в продолжение этой темы Наталья написала объяснительное. Не мог выйти на работу, так как не смог выйти из запоя.
1: Причем это девушка же написала, заметьте, да?
2: А написано от мужского...
1: Не смог выйти. То есть когда ты просыпаешься, не можешь понять, где ты, что ты?
2: Это, опять же, да,
1: и кто ты сам по себе?
2: Из Бухары приехал, и как бы, да, ничего не понятно.
1: Где ты, что ты, как ты, где ты, как тебя зовут? Но запой-то имеется в виду какой? Песенный?
2: Ну, мы про песни говорили все это.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Национальный центр «Россия» — это место, где вы узнаете много нового. Ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия — все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте! Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробнее
10: Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: воскресенье. День безделья. Вкрутую по-русски.
1: Самое забавное объяснительное в вашей жизни сегодня было нашим примером. Кстати, вот отлично объяснительное. День безделья, воскресенье. Какая работа, друзья? Если кого-то вызывают.
2: Или даже наоборот, зачем вы работали сегодня? Сегодня же день безделья. Почему вы вдруг начали работать? И дальше пошла объяснительная. Очень хотелось заработать много денег.
1: Да.
2: Много денег.
1: Например.
2: А все деньги, как говорится, не заработаешь. Поэтому отдыхать периодически нужно.
1: Да.
2: Но спасибо, что писали нам сегодня сообщение. Вот одно, вот то, что мне попалось сейчас на глазах, хочется прочитать от Руслана. Утром, подойдя к зеркалу, я решил на работу не ходить, так как мое лицо в зеркале не соответствовало
1: реальности.
2: Законом Российской Федерации. Нет, не соответствовало лицу на фотографии в пропуске. И охрана меня все равно бы не узнала. Все равно бы охрана не пропустила. И дальше мне нравится, Руслан пишет, подскажите, пожалуйста, а где прослушать позапрошлый выпуск? Руслан, мы работаем здесь и сейчас.
1: В прямом эфире.
2: Да.
1: Естественно, да. Поэтому, чтобы не слушать позапрошлые выпуски, да, нужно просто вовремя приходить на включать.
2: И, кстати, Руслан, с вас объяснительное, почему не прослушали
1: в позапрошлый выпуск.
2: Ждем,
1: присылайте.
2: Мы проконтролируем.
1: Максимально уважительная причина должна быть.
2: Да.
1: А чтобы вам не слушать потом какие-то, искать там позапрошлые выпуски, нужно включаться вовремя в эфир Русского радио. Включать Русское радио с 9 до 11.
2: Да. На следующей неделе, когда мы будем?
1: В субботу. Поэтому
2: да,
1: включаемся и слушаем отмазки, какие-то
2: без
1: отговорки.
2: Без всяких оправданий.
1: Не принимаются.
2: Не потерпим.
1: Чтобы были все...
2: Штыки!
0: Макеев, Набоков. Вкрутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
8: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
9: А я все помню, помню, как тебя любили.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме анонсировали рассмотрение законопроекта о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что документы обсудят на предстоящей неделе. Предполагается, что сборы для иностранцев вырастут в несколько раз. Например, оформление российского гражданства обойдется в 50 тысяч рублей. За разрешение на временное проживание надо будет заплатить 15 тысяч. По подсчетам депутатов, это принесет бюджет дополнительно 15 миллиардов рублей в год. ЦБ предписал банкам усилить контроль при внесении крупных сумм наличными. В методических рекомендациях указано, что участники рынка должны ежедневно анализировать транзакции как граждан, так и юридических лиц. Среди прочего, необходимо обращать внимание на объемы и количество операций. В случае подозрения разрешается отказать клиенту. Такая мера необходима для борьбы с легализацией преступных доходов. Минтранс готов проработать вопрос о 50% скидке на железнодорожные билеты для многодетных семей. По данным РИА Новости, в ответе ведомства на депутатский запрос указано, что прежде необходимо провести консультации с Минфином. Ранее Думский комитет по защите семьи направил обращение в правительство с просьбой установить для многодетных скидку в 50%. Минтрансе отметили, что РЖД уже предлагает меры поддержки, например, акции «Путешествуй с детьми», «Целое купе» и «Большая семья». Россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике с флагом и гимном. Об этом сообщили в Европейском гимнастическом союзе. В программе турнира упоминается сборная России. Чемпионат пройдет в болгарской Варне на предстоящей неделе. Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости на русском.

выходные продолжаются. Хорошая, прекрасная погода. Надеюсь, что этим тоже можете похвастать. Любимая музыка, ну и настроение, оно как-то сразу реагирует. Согласитесь. Солнышко светит, радио играет, музыка звучит, наверное, не только в приемнике, но и где-то внутри. И вот сразу хочется ехать, гулять, видеться со всеми. Просто ловить этот день, наслаждаться, слушать звуки природы. Это все про нас, согласитесь. Ну, потому что иногда для счастья нужно совсем немножко. Это вот та самая идеальная хорошая погода, любимая радиоволна и музыка, которая попадает прямо в сердце. Мы здесь, мы с вами. У микрофона с этого часа Макс Орлов. Это я. Всем отличного дня, прекрасного. Ну и огромное спасибо нашим выкрутышам по-русски. Шоу выходного дня. Надеюсь, что не пропустили и сегодня в том числе. Парни, бегом отсыпаться. Дальше беру все в свои руки. У нас Владимир Пресняков, ответные мошенники, Бахти Тюркен. Ну, в общем, будет под что потанцевать, попить и встретить прекрасное воскресенье.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
7: Ура! Скоро лето! Солнце! Отпуск! А твой купальник еще не куплен? Яркие принты, смелые и классические формы. Поймай волну! Лови моменты! Магазины, белье, колготки. Твой стиль на пляже. За купальниками спешите в торговый центр ЦУМ. Благовещенская, 4. ИП Чуранова СВ, ИНН 352-523-46-12-57.
8: Удачная распродажа в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 22 по 24 мая дарим вам скидки на все 15%. Подробности акции на сайте стройландия.ру. Стройландия. Для дома и больше.
9: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое помещение для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
10: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
11: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.
12: Русское радио. Радио большой страны.
13: Будет хорошо,
14: что слушает страна.
15: На

Да вообще, есть влюбленные, которым точно не нужны слова. Там все читается как-то иначе, по взглядам, по мелочам, по тому, как человек рядом себя ведет. Кто-то поправляет волосы, кто-то молча подвинет ближе к чашечку кофе, кто-то просто посмотрит, и все стало сразу понятно. В общем, настоящие чувства вообще редко самые громкие. Они живут в действиях, в заботе и в этом спокойном, когда тебе говорят «я рядом». Ну и, наверное, это самый особый уровень близости, когда можно ничего не объяснять, потому что уже все давно понятно без слов. Так что да, не говори мне ничего, ответы мошенники лишь подчеркивают правильность моих слов. Меня зовут Макс Орлов, и слушайте «Русское радио». Влюбленные, привет!

0: кто здесь?
1: Пряников
2: и Соловьев.
0: Соловьев и Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
1: Будут.
0: Новости?
2: Да как же!
0: Позитив и хорошее настроение?
3: Все непременно!
0: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте! Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском». Реклама на русском.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангал. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердца, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на

0: Лови акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+. Скидки в аптеках «Столички».
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
1: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
7: Если вы решили вынести из дома макулатуру, самое главное – не начать ее перечитывать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Как же...

ведь иногда действительно нужно напомнить себе, что все будет хорошо. Просто так. Да, сейчас может быть бардак, непонятные мысли, ощущение, что жизнь тебе устроила квест повышенной сложности. Но ведь и раньше так было. Ну, все, это конец, подумал ты. Да нет, ничего, выжил, поел, еще и шутить начал. Так что спокойно, жизнь любит удивлять. И очень часто все-таки в хорошую сторону. Поэтому да, Дмитрий Маликов и Астеро на волнах Русского радио. Все будет хорошо. Ну, почти девиз Русского радио. Даже не почти, а и есть девиз Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Музыку обещаю от себя. Совсем скоро группа Hi-Fi. В общем, попоем, потанцуем и встретим это воскресенье, как подобает предлетнему нашему настроению. Всем привет!

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Сегодня расскажу вам историю появления крылатого выражения «мастер на все руки». Речь идет о специалисте, который умеет делать абсолютно все. И справляется с любой работой быстро и качественно. Появилось это выражение в среде мастеров по изготовлению перчаток. В средние века, в разгар эпидемии чумы, люди должны были выходить на улицу только в перчатках. Знакомы, да? Помните? В Россию перчатки завезли из Европы. На всех их, конечно, не хватало. Тогда и появилось ремесло перчаточников. Швейных машин не было, всю работу делали вручную. Для изготовления одной пары перчаток требовалось очень много времени, ну и, конечно же, большого мастерства. Чехольчики для пальцев надо было пришить так, чтобы швы не натирали, но при этом, чтобы снаружи все выглядело красиво и нарядно. Мастеров, которые справлялись с этим безупречно, называли «мастерами на все руки». А потом это выражение подхватили и другие артельщики. У ремесленников, изготавливающих какие-либо изделия коллективно, пронумеровывали руки. Например, у гончаров мастер, который замешивал глину, назывался «первая рука». Тот, кто стоял у гончарного круга – «вторая рука». Человек, обжигающий горшки, звался «третьей рукой». А покрывающий глазурью и расписывающий их – «четвертой рукой». А мастером на все руки называли такого умельца, который мог сам выполнить все эти этапы процесса. Прощаясь с вами сегодня, хочу вам пожелать, чтобы у вас ничего не ломалось и все было идеально. Как говорится, не дать, не взять. О, еще одно наше крылатое выражение, чью историю я вам расскажу в другой раз. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио. Аромат.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
4: Не, когда добавляешь, нормально.
5: Потому что когда перебор, он горький.
4: Да, там пропорция. Да?
5: Конечно.
4: Да.
5: Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
4: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
3: Ой.
5: А, ну, вот и разбарабанило потом
4: я
5: тебя.
4: Я хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
12: 0+. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
15: В «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
16: «Лента».
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в «Т-банке» растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
18: Моя жена не выдержала и навела порядок в моем гараже. Охваченный чувством благодарности, я перемешал ей все семена для рассады. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

понимаю прекрасно. Смотришь в глаза женщины любимой, и все, голова уже идет сама по себе, мысли сами по себе. И не понимаешь, что с собой вообще происходит. Да, сила женского взгляда, она такая. Так что, девчата, да, мы за ту самую красоту, которая когда-нибудь спасет мир. Да, Русское радио с вами, Орлов микрофона. А до

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью плюс 13. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
3: Ищу надежного и горячего.
4: Мужчину?
3: Водонагреватель.
4: А, он тут.
5: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов-консультантов.
7: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
8: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
9: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
10: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена». Засимовская, 83. Телефон 56-33-77.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
11: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минобороны расширит перечень граждан, которые смогут получить удостоверение ветерана боевых действий. Такой статус будут присваивать не только военнослужащим. Согласно проекту правительственного постановления, его получат и гражданские лица, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. Например, сотрудники МЧС и госслужащие. Парламентская газета пишет, что они должны иметь особые заслуги и трудиться в зоне СВО не менее 6 месяцев. В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака. По данным РИА Новости, Думский комитет по защите семьи направил такой законопроект в правительство. По словам авторов инициативы, создание семьи – это естественный процесс, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов. Сейчас за регистрацию брака и выдачу свидетельства молодожены платят 350 рублей. В центре Москвы ввели ограничения на дорогах из-за весеннего велофестиваля и велогонки. В столичном департаменте транспорта заявили, что до вечера полностью закрыто Садовое кольцо в обоих направлениях. Также автомобили не пускают на проспект Академика Сахарова и Спасскую улицу. На участках с ограничениями также запрещена парковка. Организаторы велофестиваля сообщили, что для удобства и безопасности участников заезд разделили на 3 старта. В начале лета в Москве сохранится прохладная погода. В столичном метеобюро заявили, что в последние майские дни ожидаются дожди и похолодания, подует плотный северный ветер, температура воздуха не только вернется к норме, но окажется и ниже, на 2-3 градуса. Такие значения продержатся до первых чисел июня. В центре ФОБОС уточнили, что на предстоящей неделе в дневные часы будет до 16 градусов, по ночам не ниже 6. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Согласитесь, есть что-то очень правильное в выходных, например, за городом, когда собираешься с компанией. Кто-то уже раскладывает еду, кто-то возится с мангалом, кто-то с умным видом обязательно просто стоит и контролирует процесс, конечно же, подсказки дает. Но анкета при этом всегда играет любимая радиостанция. Ветерочек с воды, смех, разговоры ни о чем, и вот этого почему-то достаточно. Да и вообще на даче или у водоема время как-то идет по-другому, никто никуда не торопится, даже телефон становится менее важным. Откладываешь, забываешь про него, и потом уже разгребаешь звонки. Остаются только свои люди, музыка и ощущение, что лето наконец-то началось по-настоящему. Хотя календарно еще до него, ну, буквально неделька. У микрофона Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио. Нам с вами есть чем заняться в ближайшие часы, потому что музыки у нас очень много, она не заканчивается. В середине этого часа рубрика «Слово от Орлова». Ваша возможность позвонить в прямой эфир, передать привет, пообщаться, улыбнуться лишний раз. Ну и, конечно же, я представлю песни-новинки. Артур Пирожков в этом часе со своей новой песней. Не пропускайте.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: «Профнастил» С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. «Профильцентр».
4: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
6: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
7: Пока я завтракал, стемнело.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио.

Да, это самая легкая женская... Это легкомысленность, с которой поется песня группы «Блестящие». Знакомо, мне кажется, каждому мужчину. Мужчина любит говорить про нее ровно до того момента, пока сами в нее не влюбляются. И сначала вроде такой серьезный, а потом уже сам идет ночью за кофе, слушает ее музыку в машине и соглашается на авантюру, на которую раньше сказал бы наверняка твердое «нет». Ну, потому что иногда женская легкость – это лучшее, что может случиться со слишком серьезным мужчиной. Да ведь? Да? Кто себя узнал? Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. С этой самой легкостью мы продолжаем эфир любимой радиостанции. Все будет прекрасно и хорошо. Там, где

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангал. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.

0: активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.bnfisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
5: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
6: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Пошел ночью к холодильнику, пока все спят.
13: Третьим в очереди оказался. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Так вот, о любви мы не просто пели, проживали вместе с Алсу и Натаном прямо сейчас на волнах Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Кого-то из вас прямо сейчас, по привычке, надеюсь, приглашаю в прямой эфир Русского радио. Да-да, вот так вот есть возможность дозвониться. Знаю, что многие из вас мечтали годами это сделать. Мне кажется, сейчас это сделать гораздо проще в этот момент. Так что 995-105-7, код Москвы 495. Звоните. На очереди рубрика «Слово от Орлова». Знаете, что это такое, надеюсь, если нет. Ну, в общем, мило поболтаем с вами, вспомним русский язык. И самое главное, от вас требуется еще и привет кому-то прекрасного. Это прекрасное воскресенье. В общем, действуйте. Кого-то из вас жду в эфире. Давайте.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Ай, песня-то какая! Поем, танцуем, а еще и знакомимся за эфиром. Ну, потому что объявлено было начало рубрики «Слово от Орлова». Всем еще раз говорю здравствуйте. У микрофона Макс Орлов, это я. А на связи у нас Наталья из Москвы. Наташа, здравствуйте вам.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот скажите, вам хорошо на улице, когда очень жарко по-летнему, или когда прям прохладно, серые тучки, зато есть чем дышать? Вот вы как вам? Как?
2: Вот второй вариант.
1: Вот,
2: ко мне,
1: вот да. А меня никто не понимает. Я вот люблю серые тучки, я люблю свежесть, вот эту вот прохладу. Это больше и лучше, чем вот жара воспринимается. Не знаю, как вам. Ну что ж, ладно. Давайте мы сейчас с вами поговорим. Я придумал, точнее так, не придумал, раскопал одно слово, которое популярно, особенно летом, потому что многие оккультуриваются, и не только. Есть такое слово «партер». Слышали наверняка.
2: Да, да, да, да.
1: Так, как же все-таки правильно говорить? Партер или партер? Куда
2: партер.
1: Ставить? Партер. Ну, а хорошо, а если мы смотрим, например, какое-нибудь единоборство, самбо, дзюдо, и там говорят, так, борцы встали в партер. Кто же ошибается в таком случае?
2: Нет, наверное, все-таки... Партер.
1: Это вы сейчас двойное поставили, так чтобы я не понял. Я так тоже умею. Работаю на радиостанции.
2: Партер.
1: Это куда? В начале? Первый слог?
2: В конце.
1: В конце. Партер. На букву Е получается, да? Или партер. Значит, в спорте ошибаются, говоря, партер.
2: Не знаю.
1: Хорошо. Что такое партер театральный? Ну, это такая нижняя часть зрительного зала, да, которая находится в пространстве от сцены до противоположной стены или до амфитеатра. А что такое партер, когда мы говорим про единоборство? А это когда один из борцов, да, находится в положении либо лежа, либо на коленях, либо в положении мост или полумост. Так вот, вы, в общем-то, правильно все говорите. Это я вас пытаюсь запутать. Когда мы говорим про спорт, это партер. И вот тогда правильно. То есть пишется это одинаково, а произношение в плане ударения совершенно разное. Поэтому да, если мы говорим про театр, то это партер исключительно, а в спорте это партер. Ну, все, запомнили теперь?
2: Да,
1: интуиция вас не подвела. Не подвела. Давайте ваш привет и что-нибудь про партер или про партер, смотря что вы скажете. Прошу.
2: Ну, передаю большой привет своему любимому мужу Игорю.
1: Так.
2: Коллеге своему, с кем в данный момент работаем, Андрею. И всех приглашаю на партер.
1: Я бы так сказал. Да, уже идет озвучка того, что «Золотой граммофон» в этом году. Так что, если что, билетики есть. Увидимся в партере обязательно. И вам прекрасного дня. Я знаю, что вы на работе сейчас находитесь, поэтому вам прекрасного дня. Не скучать, несмотря ни на что. И отличной погоды. Все, счастливо, пока!
2: Пока-пока.
0: «Слово от Орлова» на русском радио.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
16: Мужей нужно искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же, а вот резюме и фото реальные. Рекламная служба русского радио 579-7799.

вообще белые ночи в Санкт-Петербурге, это когда как будто кто-то город забывает выключить свет. И это примерно с 11 июня до начала июля. Хотя говорят, что уже вот и сегодня, в конце мая, как будто бы заметно. Так что, если вдруг вы не испытывали, не видели, не ощущали, обязательно сделайте это. И деткам нужно тоже показать, как же, так же, как и развод мостов. В общем, северная столица, большой-большой привет. Русское радио с вами. Всем, кто слушает и слышит.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: «Димон Такси» грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках внести порядки получения, продавцов, консультантов.
10: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны.
11: Что слушает страна?
12: На

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Минобороны сообщило об ударе Орешником и другими ракетами по Украине. В ведомстве заявили, что целями стали военные объекты. Подчеркнули, что это был ответ на атаки Украины по гражданским объектам России. В ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали общежитие колледжа педуниверситета в Старобильске в ЛНР. Погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент поручил Минобороны подготовить вариант ответа на удар украинской армии. В Министерстве труда заявили, что материнский капитал в ближайшие годы превысит 1 000 000 рублей. Глава ведомства Антон Котяков объяснил ТАСС, что выплаты ежегодно индексируются, подчеркнул, что это очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, сформировать первоначальный взнос для приобретения жилья. А еще, по словам министра, многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Минпросвещение внедрит 3-уровневую систему оценки поведения школьников. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что это будут образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Сейчас в пилотных регионах оценивают поступки учащихся с 1 по 8 класс, причем педагоги пока используют разные форматы. С нового учебного года оценка за поведение появится в 10 школах каждого региона, спустя год ее внедрят во всех школах страны. Российский футбольный союз выпустил книгу о Кубке России. В РФС заявили, что на страницах издания переданы ключевые события из 90-летней истории старейшего футбольного турнира страны. В частности, представили развернутую статистику всех розыгрышей, эксклюзивные истории чемпионов и уникальные фотографии. Но сегодня состоится финал Кубка России. В Лужниках сыграют Краснодар и Спартак. На этом пока все. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Если вдруг не смотрели на календарь, 24 мая сегодня. Да-да, лето уже совсем рядом, и это чувствуется по вечерам, по настроению людей, по музыке, которую хочется включать все громче, громче, громче, для соседей особенно. Выходные становятся длиннее, планы легче, а мысли все чаще где-то между «надо отдохнуть» и «а не уехать ли куда-нибудь вдруг вот так вот?». И вот едешь с любимым треком, окна у тебя точно открыты, воздух теплый, и ты понимаешь, что еще чуть-чуть и начнется то самое лето, которое мы так долго ждали. Поэтому, не откладывая в дальний ящик, сегодня отдыхаем так, как будто бы то самое лето пришло под звуки и музыку русского радио. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

0: Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54, 54, 54.
4: Ура! Скоро лето! Солнце! Отпуск! А твой купальник еще не куплен? Яркие принты, смелые и классические формы. Поймай волну! Лови моменты! Магазины, белье, колготки. Твой стиль на пляже. За купальниками спешите в торговый центр ЦУМ. Благовещенская, 4. ИП Чуранова СВ, ИНН 352-523-46-12-57.
5: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
6: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
7: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухана, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
8: Все, снял дверь с холодильника, она только мешает.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо.

0: конечно, забывать даты, встречи, первый поцелуй, свадьбы и так далее. Но там тереть носки и сразу отвечает на сообщение. Но главное в жизни они все равно помнят, как поются песни группы «Градусы». Тех, кого любят, тех, за кого переживают, те моменты, когда были по-настоящему счастливы. Ну и как бы жизнь ни менялась, внутри мужчины всегда остается что-то очень важное, что он бережно хранит долгие-долгие годы, потому что настоящее не забывается. Да, группа «Градусы», «Я всегда помню о главном», так называется песня. Ну и наша музыка, конечно, на этом не заканчивается. Под любое ваше настроение есть чем ответить, тем более, что в следующем часе нас с вами ждет уже стол заказов. А пока гости из будущего дальше.
1: Когда

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Привет! Я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
8: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в Кари. А вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
16: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
17: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
16: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
17: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
18: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
19: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
20: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
21: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале.

действительно, хочется послушать тишину. Особенно нам после работы в конце дня, когда ты наговорился, наслушался. Ну и, конечно, в этой самой тишине ты остаешься наедине с мыслями, желаниями. И если многие дороги, как поется в песне, ведут к тебе, значит, все не напрасно и все по-настоящему. Это Владимир Пресняков на Русском радио. Ну, а это «Любимая волна», дорога которой не забыта вами, дорогие слушатели. Это, наверное, приятно и прекрасно. Ближайшее лето точно вместе, поэтому обещаем особенное настроение, с которым будет хорошо, тепло и иногда даже прохладно. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче и поехали далее!

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
11: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Есть люди, которые даже плохое настроение способны испортить. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

это я, это уже слышал. Первая причина — это ты. А вторая — все твои мечты. Третья, четвертая, пятая, ну и так далее. Не знаю, что там с причинами. Я знаю, что все ответы вы найдете в музыке, в настроении, когда, оставшись опять же наедине с собой, понимаете, что лучше, конечно, рядом с тем, кто любит, кто дорог и кто вас точно понимает и принимает таким, каким есть. Для этого существует, собственно, стол заказов. Час до приветов и поздравлений. В нем вы максимально искренне обычно делитесь настроением, всем тем, что сегодня беспокоит вас, и дни рождения, новоселье, признание, прощение и так далее. Поэтому следующий музыкальный час, он особенный. Стол заказов. Час приветов, поздравлений, напомню. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио, и прямо сейчас для вас Эмин.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Больше за ту же заправку! На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
4: Ищу надежного и горячего.
5: Мужчину?
4: Водонагреватель.
5: А, он тут.
6: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
9: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
10: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А.
11: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
12: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?
13: Это

0: Самарское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Свыше 50 иностранных журналистов направились в Старобельск в ЛНР к месту удара ВСУ по студенческому общежитию. Российские медиа заявили, что туда прибудут представители СМИ, в том числе из Великобритании, Германии, Франции и США. Ночь на минувшую пятницу беспилотники попали в здание общежития. В МЧС сообщили, что погиб 21 человек, свыше 60 пострадали. Президент назвал это терактом. Минобороны заявили, что ответом стал сегодняшний массированный ракетный удар по военным объектам Украины. С июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. В Госдуме заявили РИА Новости, что больше начнут получать граждане, которым в мае исполнилось 80 лет. Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которым впервые установили первую группу инвалидности. Еще это коснется тех, кто подал заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Выплату повысят и неработающим пенсионерам в сельской местности, если подтвержден трудовой стаж не менее 30 лет. Клещи стали вдвое чаще кусать россиян. В Роспотребнадзоре заявили, что с начала сезона к врачам обратились почти 85 тысяч граждан. Неделю назад было 43 тысячи пострадавших. Больше всего обращений зарегистрировали в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской областях. Прививку от клещевого вирусного энцефалита получили около 2,5 миллионов граждан. Вакцинацию проводят бесплатно. День славянской письменности предложили сделать официальной памятной датой. Его отмечают сегодня. По данным РИА Новости, общественники направили обращение в Госдуму. Авторы инициативы пояснили, что официальное признание позволит включать мероприятия, посвященные этому празднику, программы финансирования и господдержки. В этот день прославляются создатели славянской письменности, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Здравствуйте! Те люди, которые специально включают в этот самый момент приемник для того, чтобы услышать любимую волну русского радио. Но только ради стола заказов есть и такие. А те, кто слышит и слушает нас постоянно, для вас, в общем, наверное, все равноценно, потому что везде вам рады, везде вам говорят о том, что дорого ваше внимание, так и есть на самом деле. Ну и везде вы слышите прекрасную, любимую музыку. Так и есть, так и продолжим. У микрофона Макс Орлов, это я. Большой привет вам, дорогие слушатели. Итак, напомню, что номер для сообщений наш не меняется. Пишите в мессенджеры радиостанции 8-916-003-105-7. Куда бы ни написали, я все вижу, все читаю, лишь бы от вас эти сообщения приходили. У нас имеется сообщество русского радио ВКонтакте, группа русского радио в Одноклассниках, ну и, наверное, большое желание озвучить все эти сообщения, которые приходят к нам. Самое главное, не забывайте их подписывать. И да будет музыка в этот прекрасный воскресный день.

0: спросил. Это Вячеслав Макаров. «Кислород» называется песня. Так что да, дышите глубже, потому что все, что звучит на волнах русского радио, уж тем более в столе заказов.
1: Не удержать себя.
0: Себя. Это для вас, конечно. Дорогое русское радио, привет Виктору, супруге Юлии, которая сейчас на работе. Юлечка, спокойной тебе смены, не грусти, жизнь прекрасна. А также любимой девушке Людмиле Геннадьевне Матвеевой. Лапуль, ты самая лучшая. Обожаю ваш Кёпочка. Подписал сообщение. Никого из женского пола не забыли, дорогой мой Кёпочка? Нет? Всех отметили. Поехали дальше. Мужу Диме, ангел мой, знаешь, что я тебя обожаю. Великолепного дня и настроения. Твоя Наталья написала. Вот. Главная подмога, помощь, это, конечно, поддержка мужчины. Всегда и во всем. И тогда мужчина оперяется, окрыляется, если хотите, и готов, наверное, горы свернуть. Ну что, не забывайте, 8-916-003-105-7. Сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать, и тогда все будет хорошо.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
10: Ура! Скоро лето! Солнце! Отпуск! А твой купальник еще не куплен? Яркие принты, смелые и классические формы. Поймай волну! Лови моменты! Магазины, белье, колготки. Твой стиль на пляже. За купальниками спешите в торговый центр ЦУМ. Благовещенская, 4. ИП Чуранова СВ, ИНН 352-523-46-12-57.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
12: Категория 16+.
13: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
14: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов. Большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
15: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
16: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое помещение для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухано, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
17: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
18: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио – это родные нулевые.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна.
18: Крылатые десятые.

огни большого города, Мить Фомина, Малахорского радио. Прямо сейчас для всех тех, кто не спит не только ночью, но и днем, но просто потому что живет и вдыхает в себя эти прекрасные еще пока майские весенние денечки. Так, дорогое русское радио, большой привет вам. Спасибо, что радуете прекрасной музыкой. Ну и, конечно, передавайте наши огромные приветы. А именно, мои сумасшедшие любимые семейки, мы все на отдыхе сейчас отдыхаем, пьем чай, сгораем, у нас плюс 31, земля Тюринген, всем добра, пишет Марина. Мужу Андрею Дайсову, который сейчас едет в Тулу, большой привет, ждем тебя с семьей, младшим братиком Максимом и дедушкой Егором. Софочка и большое-большое красное сердце прилагается. Так, Анюта написала лучшему другу Лехе. Он недавно приехал домой, только сегодня узнал, что мы скоро увидимся. Он самый лучший друг. В общем, да, до встречи, Лешка. Лешка, до встречи тебе. Анечке, тебе пожелаю ставить запятые, научиться, потому что мне и вообще всем ведущим русского радио это сильно... Проще, сильно проще будет прочитать ваше сообщение и доносить тот смысл, который вы пытаетесь донести. Привет любимым, родным, маме Нине, папе Вите, дочке Марусе, Паше. Спасибо, что вы есть. Юля из города Липецка написала. Так, южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки. И прекрасное настроение. Фотография, кстати, прилагается. Здесь то ли сирень, то ли яблоня. Я в этом, честно говоря, не силен. Вот по запаху сирень узнаю точно так же, как и яблоню. А вот здесь я не могу сказать. Так, жена написала: Андрюшка, мне тебя не хватает, скучаю. Я чувствую запах твоих духов, вкусный аромат. И благодарю за все, что ты для меня сделал. Я тебя люблю. О, я же говорил, все мы чувствуем определенные запахи.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, поехали далее. Народ уже купается. Судя по вашим фотографиям и фотозарисовкам. Здорово, здорово, закаленные вы, ребята. Вы же не написали, сколько там градусов водичка ваша. В общем, если кто купается, поделитесь, как там водоемчики. Так, любимые мамочки, большой привет. Плаваем. Подтверждение моих слов. Ну, не совсем там, а вот они едут, ребят, на соревнования по плаванию. У нас в Зеленограде облачно, с прояснениями. Пишет Слава из Зеленограда. Нам победы. Да. Вам обязательно пожелаю победы. Мужу моему любимому Илье Борисову. Держи мою лестницу крепче. Моя жизнь зависит от тебя. Я люблю тебя. Да, можно прям песню можно писать. Держи мою лестницу крепче. Что такое, да? Интересно, что когда женщина, жена страхует мужчину на лестнице, не всегда так относится ответственно. Может отлучиться, не знаю, отвернуться, что-то сделать еще. Так что да, вот вы тоже иногда знаете, как мы там переживаем на верхотуре. Мужу Виталию, дочке Викуле, большой привет. Много-много сердечек. Готовлю мужу вкусный борщ. Люблю их больше жизни. Всем хорошего вечера. Но если бы написали «люблю его больше жизни», я бы подумал то же самое про борщ, наверное. А так, Маришка Клопот, привет, Оверена Капитал. Всем коллегам большой привет. Я в отпуске на даче сажаю огурчики, помидорчики, музыка помогает. Это правда, доказанный уже факт, что под музыку-то они как-то растут, что ли. Ширь, ввысь, как угодно. Добрый вечер из Иркутска. Огромный привет Костюкевич семье. Все дружно поработали на даче. Молодцы, пишет Татьяна. Теперь отдыхаем. О, значит, наше настроение специально под ваше. Раз хорошо поработали, хорошенько потанцуем и отдохнем.

тебя, как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стоило мне чуть-чуть хотя бы намекнуть про какую-то кулинарные какие-то изыски, шашлычок и все такое. Начинаются вот эти фотографии ваши. Я верю, что вы все готовите максимально круто и вкусно. Вот, например, сообщение. А вот мы готовим плов «Казанчик». Запахи, балдеем, в общем. Привет моему сынишке, любимая мама и принцесса Валентинка написала. Ну, как же вкусно. Ну, в общем, вы разбудили мой аппетит. Держите льва, хотел сказать. Орла, держите. Сейчас расправлю крылья и полечу на звуки, ароматы плова или мяса. Привет из Нижегородской области. Сейчас в деревне своей бабушке, маме в Аткаркаде Кубекова. Большой привет. Ну, а я, в свою очередь, передаю привет столице закатов в Нижний Новгород, откуда не так давно вернулся. Было там, у вас там прекрасное вообще событие. Был на Ципре. В общем, Нижний Новгород прекрасен. Поэтому, если вдруг кто еще не был, пожалуйста, лето располагает. Дорогое русское радио. Людмила Геннадьевна Матвеева написала: «Дорогой русская, поклоннику Игорю большой привет. Хочу сказать, что пускай он будет встретиться девушка, которая будет его любить, ценить, уважать. А я могу быть просто другом». О! Это уже, я бы даже так сказал, больше, чем просто намек. Об этом, кстати, мод поет. «Намек на нас» начинается вот эта песня. Так, а уж кто какие смыслы раскопает там, это, наверное, история каждого из вас и ваших ощущений, вашего сердца. Но в любом случае послушайте внимательно. «Стол заказов». Меня зовут Макс Орлов. Мы слушаем.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
2: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать, и тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
4: Это какой-то там частный театр, я надеюсь.
5: Какой-то экспериментальный.
4: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
4: А вот она.
5: Выворотность.
2: Ну, какая разница?
5: Большая.
4: Нормально, нормально, нормально.
5: Вот в плохом театре как раз разворотность.
4: Пусть будет разворотный стоп.
5: Так, это я словарик запишу.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот, оказывается, есть такие люди, которым повезло с соседями. Марина Мартин пишет, а у нас сосед по даче из Санкт-Петербурга. Кстати, тоже Максим, а жена Александра и двое прекрасных деток у них Лукерья и Эмма. Погодка у нас шик, а они работают, трудятся. Передайте им от соседки Марины большой привет. Пускай не забывает отдыхать, пьет чай, слушает русское радио вместе с нами. Загибаем пальцы. Я, Макс, раз. Значит, соседи у вас, Макс, два. И появился еще Максим Привалов, коллега, три, собственно.
2: А они не в Максе, кстати, сообщение написали, было бы четыре.
1: Ты не поверишь, да.
2: Ну, видишь, мы вообще от нас не спрятаться, не скрыться. Привет, коллега.
1: Это правда. Ну, в общем, как и пообещали ваши соседи, нужно не только слушать, но и успевать отдыхать. Вот, кстати, успеваешь отдыхать? Ты будешь как бы, ну, получается, и работать нужно сегодня, и как-то еще.
2: Ты знаешь, у меня выходной, для меня выходной, когда надо на одну работу только. Это у меня выходной.
1: Это сюда?
2: Да. А так обычно на две или на три.
1: В общем, если что, Привалов будет отвечать вас за прекрасные рецепты. Только голосом своим не забывайте его подкармливать фотографиями, как меня. Пускай истекает слюной. Меня зовут Макс Орлов. Чао!

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ищу надежного и горячего.
4: Мужчину?
3: Водонагреватель.
4: А, он тут.
5: Водонагреватели со скидкой 20%. С 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
11: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6 километр.
12: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена», Засимовская, 83, телефон 56-33-77.
13: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А.
14: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
15: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в «Вологде». Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
14: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
16: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
17: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
18: А мы делаем.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме анонсировали рассмотрение законопроекта о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что документ обсудят на предстоящей неделе. Предполагается, что сборы для иностранцев вырастут несколько раз. Например, оформление российского гражданства обойдется в 50 тысяч рублей. За разрешение на временное проживание надо будет заплатить 15 тысяч. По подсчетам депутатов, это принесет бюджет дополнительно 15 миллиардов рублей в год. В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки. Газета «Коммерсант» пишет, что с июля ее могут сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Речь идет в том числе о договорах, которые были оформлены после февраля. Именно тогда заработало ограничение «одна ипотека на одну семью». До этого льготный кредит мог оформить каждый из родителей. Насколько изменится ставка, неизвестно. Федеральная налоговая служба начала массово замораживать активы бизнеса при проверках. Теперь, как пишет газета «Известия», под ограничение могут попасть не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных и даже права требования к контрагентам. Налоговая может применять обеспечительные меры, если подозревает, что бизнес собирается вывести активы. Тогда взыскать долг будет сложнее. Роспотребнадзор рассказал, как выбрать букет учителю на последний звонок. Ведомстве заявили РИА Новости, что в первую очередь надо проверить, не пересох ли стебель. Лучше всего для длительного хранения букета подходят полураскрытые бутоны. Еще стоит оценивать эластичность лепестков. Желательно отказаться от покупки, если они выглядят поникшими и не возвращаются в первоначальное состояние. После покупки букет следует поместить в воду, толстые стебли желательно срезать наискосок, а жесткие – обломать. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Мари Краймбрери, давай не ждать на старте нового музыкального часа. Помните такое выражение, да? Обещанного 3 года ждут. Есть даже забавное объяснение, откуда это выражение пошло. Дело в том, что срок заявления исковой давности как раз истекает через 3 года. Это «Русское радио», в эфире появился Максим Привалов. Всем привет! Обещаю вам, ну, во-первых, новости, но исключительно хорошие. Их в последнее время непросто раздобыть, но мы постараемся. Кроме этого, музыку исключительно любимую. Ну и, конечно же, вечерний стол заказов. Устроим перехнычку в столе заказов по поводу того, что выходные скоро заканчиваются и наступает понедельник. В общем, работаем на всю катушку для того, чтобы вы также в полном объеме на 100% отдыхали. Это «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре. Покупайте блицы, грядки, парники. И цены тут невелики. Звони 54-54-54.
4: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
5: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33, и Чернышевского, 88.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62. У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
9: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
11: Где-то выше облако, выше облако. Крылья за спиной, прямо над тобой.
10: Русское радио.

Яхонтовая наша, Анечка Плетнева, группа «Винтаж», «Малахит» только что здесь на Русском радио. Ой, вы знаете, есть столько разных схем, какой камень подходит какому человеку. Там же и по знаку зодиака, да, и по там дате рождения, по месяцу рождения. Я тут вник в предмет, так сказать, ну, прямо обсмеялся. Оказывается, у меня лунный камень мне показан. Какой-то еще кошачий глаз. Я не уверен, что это камень. Бедный кот. Надеюсь, что все-таки есть такой кошачий глаз. Хризолит. Сердолик. Хризопраз. Звучит, конечно, как какие-то диагнозы, правда? А это вот все камни мне рекомендуют такие носить. В общем, не слушайте никого. Носите то, что вам нравится, или то, что вам дарят. Это отдельно всегда приятно. Ну, а самое главное про камни – это вот камень на сердце не держать. Если на кого-то обида там или еще что-то такое, вот, снимайте, пожалуйста, груз с души и живите налегке. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Привет! Я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
8: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в Кари. А вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
12: Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
0: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Ну и что? Что у моего сына нет слуха? Он же ходит в музыкальную школу не слушать, а играть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

гости из будущего на русском радио. «Не любовь». Слушайте, вот эта песня, вот это я понимаю. Первый раз стала популярной, когда только появилась. Потом там в серединке было, да, в 10-х годах. И сейчас она снова трендовая, что называется. Огромное количество видео под нее снимают, танцуют люди. И настоящие люди, и цифровые люди, и не только люди, и коты там танцуют. Чего только я не видел. Вот качество, понимаете, да? Люди пытаются там выпустить песню, чтобы, ну, хотя бы как-то прославиться, зацепиться, попасть в эфир. А тут уже столько десятилетий. Это надо, конечно, под микроскопом разглядывать. Что такого в песне, что она так долго живет и еще многократно становится популярной, перерождается? Тема для диссертации не иначе, но об этом мы подумаем в будни, а сейчас выходные. Никаких диссертаций. Десерт можно, а диссертацию нет. Отдыхаем вместе. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Очень скоро компанию нам составит Ирина Зубцова, появится Сергей Лазарев, тут с Иванушки, но все они после Николая Баскова.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
16: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
19: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 18-01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
20: Наступил тот возраст, когда на обращение «молодой человек» отвечаешь хрустом позвонков поворачивающейся шеи. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Иванушки на русском радио. Беги! Ну вот, судя по всему, сегодня как раз и бегут. Вчера и сегодня, если я все правильно понял. В общем, набережные, мосты, полумарафон проходит в Москве. Дистанция, значит, километр для начинающих, 5 и 10 для опытных. Классический полумарафон, 21 километр. Так, а велосипедисты? Тоже сегодня, что ли? Ну, в общем, точно знаю, что Садовое кольцо перекрыто в столице. Поэтому, если вы в тех краях, или вы не местный, и навигатор вас по ошибке туда поведет, имейте, пожалуйста, в виду. Даже, кстати, уже не понимаю, из-за кого, из-за велосипедистов или из-за бегунов, из-за кого-то перекрыли. Вот дачники, в этом смысле, самые приличные люди. Уехали и сидят все там, что хотят, то и делают. Не надо из-за них ничего перекрывать. Ладно, всем спортсменам, всем, кто бежит, либо едет на велосипеде, физкульт, привет, пусть все будет хорошо, личных рекордов вам, поменьше всяких приключений, вот, побольше личностного роста. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов, мы тоже едем дальше.
1: Давай

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ура! Скоро лето! Солнце! Отпуск!
4: А твой купальник еще не куплен?
3: Яркие принты, смелые и классические формы. Поймай волну! Лови моменты! Магазины, белье, колготки. Твой стиль на пляже. За купальниками спешите в торговый центр ЦУМ. Благовещенская, 4. ИП Чуранова СВ, ИНН 352-523-46-12-57.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
10: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
11: Ищу надежного и горячего.
12: Мужчину?
11: Водонагреватель.
12: А, он тут.
13: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
14: С 18 по 24 мая в «Стройландии». Бассейн каркасный диаметром 360 сантиметров 9999 рублей. Батут диаметром 244 сантиметра 9999 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия». Для дома и больше.
15: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
16: Как устроен этот мир? Что имень не хранил? Правда одна, нет или да?
0: Любимая на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Финские СМИ сообщили о подготовке Евросоюза к переговорам с Россией. Президент Финляндии Александр Стуб может сыграть центральную роль в этом процессе, однако подготовка пока находится на ранней стадии. Пока не ясно, кто примет в них участие и с каким мандатом. Не исключено, что переговоры могут и не состояться, пишет западная пресса. Европа обеспокоена тем, что останется вне мирового процесса, который проходит при ведущей роли США. На этот раз тема приобрела больший вес, поскольку инициатива, как утверждают финские СМИ, исходит непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского. Эксперимент по размещению туристов в гостевых домах расширит. К нему присоединятся еще 4 региона. Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Махмат Ахмадов, пишет парламентская газета. В список вошли Республика Адыгея, Республика Бурятия, Астраханская область и Нижегородская. С 1 сентября прошлого года владельцам индивидуальных жилых домов официально разрешили регистрировать их по упрощенной форме в качестве гостевых и предоставлять для временного проживания туристам. В пилоте участвует около 20 регионов. В МВД предупредили о схемах мошенников в преддверии Дня защиты детей. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка для участия в праздничных мероприятиях. Также используют схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних. Футболисты «Спартака» и «Краснодара» сегодня разыграют Кубок России. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало в 18 часов. Из-за этого временно перекрыли проезд по нескольким улицам возле спорткомплекса. В нынешнем сезоне «Краснодар» занял второе место в российской премьер-лиге. Чемпион прошлого года на 2 очка отстал от «Зенита». «Спартак» в турнирной таблице оказался на 4-м месте. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Максим Привалов.
0: Новости на русском.

24 мая, воскресенье. До лета, кстати, ровно неделя. Я вот тут навел справки. Смотрите, получается 7 дней, 7 часов и 57 минут. Три семерки. Будем считать, что это счастливое совпадение. Как раз про счастье мы и поговорим в начале этого часа. Группа Arctic Asti. Быть счастливой после них. Нас, опять же, осчастливит огромное количество любимых песен, любимых артистов. И «Руки вверх», которые продолжают принимать поздравления. У Сергея Жукова все-таки такой юбилей, золотой полтинник. А студию «Елка», Андрей Губин, «Бурито», «Хай-фай». В общем, будет кого послушать. Оставайтесь на русском.

0: Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54, 54, 54.
3: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8 990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
4: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
6: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
7: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое помещение для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухано, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79 62 34, код города 81 72.
8: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.
10: Что слушает страна? Любимое на русском.

Владимир Пресняков на Русском радио. «Выше облаков». Дальше группа «Руки вверх». И здесь надо остановиться немножко, потому что есть о чем поговорить. Дело в том, что и для «Руки вверх», и, конечно, для Сергея Жукова это не просто год, это супер юбилейный, богатый на праздники год и события. Ну вот смотрите, 22 мая, то есть буквально два дня назад, бессменному лидеру, руководителю, вдохновителю, сочинителю Сергею Жукову исполнилось 50. Причем самой группе «Руки вверх» при этом исполнилось 30. Есть еще один третий юбилей. Дело в том, что ровно 20 лет назад Сергей Жуков познакомился со своей супругой Региной. Тройной юбилей, тройное ура. Разумеется, будут праздновать. Причем так, чтобы, максимальное количество людей ощутило на себе радость, которую испытывают артисты и готов ей поделиться. Во-первых, новый альбом выпускается. Называется он «Врубай на полную». Начиная с 22 мая будут появляться новые песни, каждую неделю по новой песне, и потом так из них соберется целая пластинка. Ну и, конечно же, большие юбилейные шоу, такие артистические концерты, к которым Сергей Жуков тоже готовится. В общем, дорогие поклонники, а я думаю, что, если не каждый второй, то каждый третий уж точно. Дискотеки, школьные, институтские, какие угодно. И до сих пор, полный стадион собирает. Так что давайте готовьтесь, чтобы прийти и поздравить любимого артиста лично. А что касается премьеры, песня называлась «Холодно». Я примерил ее у себя в программе «Русский старт» в пятницу. Очень достойная получилась штука. Ждем следующую неделю и следующую новинку. Ура, Сергея Жукова!

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Скидки в аптеках «Столички».
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
10: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
14: Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
16: На АЗС Татнефть заправим от 30 до 100 литров.

Откуда прибыли? Я даже не понял. Какие прибыли? Одни убытки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стоп, снято! Режиссер группы «Градусы» на русском радио. Вот только что попала смешная такая сценка в социальной сети. Видео такое, что женщина собирается, и там подпись такая, что вот, наконец-то предложили съемки в фильме для взрослых. Жаль, досталась роль жены, которая собирается в самом начале и уходит на работу. Да. Ну, надеюсь, что в фильме под названием «Жизнь» у вас всегда будет главная роль. Не соглашайтесь, пожалуйста, на массовку, на что-то второсортное, второстепенное. Всегда будьте в центре внимания. 16.30, центр, середина этого часа. Огромное количество хороших песен уже прозвучало, ну, то ли еще будет. Ани Лорак, А-студио, Юлия Михальчик. Невероятный дуэт, новая песня о Насте и Дима Билан. И это, кстати, не полный список. Меня зовут Максим Привалов. В ваших приемниках «Русское радио». Выходные продолжаются.
1: «Русское радио». Золотая история. Андрей Губин. «Ночь».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
11: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
12: Без возрастных ограничений.
13: Жена хотела норковую шубу. Я подарил кроличью. Будет год норки, подарю норковую. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять облистят.
0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Русское радио. Русское радио. Русское радио.
2: В том коридоре вещи, кони такси где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Крутая песня на русском радио, на Асте, Дима Билан, «Эпилог». Вот вы знаете, свое личное ощущение расскажу. С первого прослушивания вот не зашла мне песня, а потом как-то одно, другое, третье раскрылось, распробовалось. Не зря же они поют, что у каждой истории есть год спустя. У каждой песни есть пару недель спустя, пару недель активных ротаций, и глядишь уже, ох, какая хорошая песня. Между тем, сегодня 24 мая, сегодня 70 лет, ровно 70 лет конкурсу Евровидения. Это я вспомнил, как раз Дима Билан сейчас играл. Получается, Дима у нас первый и, судя по всему, единственный победитель этого конкурса. Периодически показывает свой микрофон хрустальный, евровидийный, выставляет в социальных сетях. Мы поздравляем, это действительно здорово, круто и памятно. Чем дальше, тем памятнее. 16:47, время московское, радио русское. Дальше с нами Hi-Fi. Не дано.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Отделы «Традиции Севера» порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. «Традиции Севера», ТЦ «Аксон», первый этаж, Кремлевская площадь, туристический центр, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, и Чернышевского, 88.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: «Мясной гурман».
14: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
15: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
16: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82. Что слушает страна?
17: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: догоняя рассвет.
1: Только любимая.
2: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: Только лучшее.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начинающих водителей хотят допускать к управлению автомобилем поэтапно. Такая мера поможет дополнительно обезопасить всех участников дорожного движения. МВД должно представить до конца года предложение по новому порядку. Кроме этого, скорректирует доступ к работе шоферов. Для них могут предусмотреть дополнительные требования, учитывающие специфику и повышенную ответственность на дорогах. Власти также подготовят отдельные программы обучения для водителей праворульного транспорта. В Госдуму внесли законопроект о больших штрафах за продажу электроудочек. Сейчас по закону запрещено лишь применение таких устройств, но продажа, приобретение, изготовление и хранение не запрещены. И электроудочки свободно можно купить, в том числе через маркетплейсы. Депутаты отмечают, что рыбалка с использованием электроудочки считается одним из самых варварских способов браконьерства. Использование таких орудий лова наносит биоресурсам непоправимый ущерб. В радиусе действия электроудочки гибнет не только рыба, но и другие мелкие обитатели водоемов. Продажи средств от аллергии в сезон цветения снизились на 4%. Отчасти виной этому холодный апрель в центральной части России, на которую приходится около трети всех продаж, пишет газета «Коммерсант». Кроме этого, эксперты считают, что люди стали экономить и на лекарствах, леча только острые состояния. Снижение продаж связано еще и с тем, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом сезоне пришелся на декабрь. Весеннее обострение было не таким тяжелым. И о спорте. Ярославский «Локо» стал обладателем Кубка Харламова и победителем молодежной хоккейной лиги. Финальную серию ярославская команда выиграла у прошлогоднего победителя московского «Спартака» 4-2 по победам. Решающей оказалась победа в шестом матче в Москве. Он завершился со счетом 5-0. «Локо» — четырехкратный обладатель Кубка Харламова. Основная команда системы ярославского клуба «Локомотив» на этой неделе стала чемпионом КХЛ и выиграла Кубок Гагарина второй раз подряд. На этом пока все.
0: Новости на русском.

Жарко нам было всю эту неделю, причем неделю рабочую. И по закону подлости, как только пришли выходные, когда вот казалось бы, давайте, врубайте жару, мы будем нежиться, загорать, купаться. Нет, похолодало, дождик, ну, по крайней мере, в Москве. Ладно, не отчаиваемся, настраиваемся на русское радио, выходные и на позитив. Добрейшего вечера всем, кто слушает русское радио. Да, уже можно говорить про вечер, потому что 17 с копейками в Москве. Меньше чем через час у нас вечерний стол заказов. Будем передавать приветы, держать связь, подбадривать, признаваться. Все это на русском уже скоро.

0: Реклама. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ура! Скоро лето! Солнце! Отпуск! А твой купальник еще не куплен? Яркие принты, смелые и классические формы. Поймай волну! Лови моменты! Магазины, белье, колготки. Твой стиль на пляже. За купальниками спешите в торговый центр ЦУМ. Благовещенская, 4. ИП Чуранова СВ, ИНН 352-523-46-12-57.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
3: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
4: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
5: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34. Код города 8-172.
6: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? На крыше.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

пирожков на русском радио. Делай все. Ну, смотря где, конечно. Если вы на дороге, если вы в пути, то не надо. Бывают, конечно, люди, которые себе позволяют чересчур много, но есть же золотое правило, да? Поэтому всем, кто в пути, хочу его напомнить. Звучит оно так. За рулем нужно вести себя так, как будто вам принадлежит машина ваша, а не вся дорога. Увы, многие об этом забывают. И едут так, как не надо. Особенно это чревато, конечно, в моменты пиковой нагрузки. Вот сейчас, вечером, воскресенье, многие возвращаются после дачи, и начинается. Каждый норовит пролезть чуть быстрее, чем ему положено или хотелось бы. С выездом, там, с этим, под выпад вертом. Аккуратнее, пожалуйста. Не гоните, не психуйте. Ну, доедете до понедельника-то в любом случае. Мы будем вас всячески поддерживать словами, делами, музыкой. 17.17 в Москве. Загадывайте желание. Красиво совпало все. Что у нас впереди? Добро у нас впереди. Это хорошо. Группа «Добро». Ты знаешь, мам. Кроме этого, Иванушки будут. Тут, я вижу, Владимир Пресняков, группа «Корни». Ну, в общем, еще пару-тройку имен обязательно допишем. Так что никуда не уходите. Вы слушаете. Именно это мы. В ближайшие минуты услышим Викторию Дайнеко в фильме о любви.

Гладиолы. Это группа Корни на русском радио, а ты узнаешь ее. Ну, конечно же, самая гениальная шутка на эту тему. А как же я вас узнаю, а? Ну как? Вам навстречу будет идти женщина. И вы подумаете, о боже, только бы это была не она. Так вот, это буду я. Ну, гениально же, согласитесь. Просто невероятно. Наткнулся на большую статью интересную, исследовательскую. Значит, исследовали, о чем люди врут на сайтах знакомств. Понятно, что про возраст самое популярное, а второе — это внешность. И там даже есть такие лайфхаки. То есть, если вы видите в анкете, что большинство фотографий крупным планом, значит, скорее всего, какие-то проблемы с фигурой. То есть, либо рост не тот, либо пропорции, формы там не устраивают. А если, наоборот, фото издалека, что-нибудь такое, в три четверти спины скорее, тогда с лицом проблема. Ну, там еще много-много разных интересностей, так что будет время изучить, если вы в поиске. Если нет, оставайтесь с нами на русском. Вы уже нашли лучшее, и другого не надо, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Все люди как люди. Один я все хорошею. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
16: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

Ну, такое вот своеобразное музыкальное письмо матери. Группа «Добро» на русском радио только что. Нам, кстати, тоже отправляйте, пожалуйста, сообщение, потому что через 15 минут грянет вечерний стол заказов. Сегодня 24 мая, это день Кирилла и Мефодия, вычитал я. День славянской культуры и письменности. Поэтому, сочиняя сообщение для стола заказов, дважды перепроверьте, чтобы никаких ошибок в этой самой славянской письменности не сделать. Ну, если уж запятую пропустите, не страшно. Главное, чтобы подпись присутствовала. Об этом всегда просим, на это всегда надеемся. В следующем часе вечерний стол заказов на русском не пропустите.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ищу надежного и горячего.
2: Мужчину?
3: Водонагреватель.
2: А, он тут. Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
8: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой». Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
9: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Иностранные журналисты посетили место удара по общежитию педколледжа в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщили в медиа. В поездке приняли участие более 50 репортеров из 19 зарубежных стран. В ночь на минувшую пятницу беспилотники попали в здание общежития. По последним данным, погиб 21 человек, 65 пострадали. В Минобороны заявили, что ответом стал сегодняшний массированный ракетный удар по военным объектам Украины. На Ярославском шоссе возле поселка Лесной в Пушкино произошло массовое ДТП. Там столкнулись 13 автомобилей, включая две фуры и 11 легковых машин, сообщил Мособлпошспас. Причины выясняются, данные о пострадавших пока не поступали. На месте ДТП работают спасатели. Водителям рекомендовали соблюдать правила дорожного движения, быть особенно внимательными на дорогах. В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака. По данным РИА Новости, Думский комитет по защите семьи направил такой законопроект в правительство. По словам авторов инициативы, создание семьи – это естественный процесс, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов. Сейчас за регистрацию брака и выдачу свидетельства молодожены платят 350 рублей. В Париже стартовал один из четырех турниров большого шлема «Ролан Гаррос». В первом круге открытого чемпионата Франции российский теннисист Карен Хачанов победил француза Артуара Жиа. А Анна Блинкова уступила украинке Юлии Стародубцевой. Всего нашу страну представляет 11 теннисистов, 4 мужчин и 7 женщин. Главным фаворитом в отсутствии травмированного испанца Карлоса Алькараса выглядит итальянец Яник Синнер. В этом сезоне он выиграл 5 турниров и стал первым теннисистом в истории, который взял трофеи на 6 тысячниках подряд. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Максиму Привалову.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вечерний «Стол заказов» на русском, как обещали, устроим небольшую перехнычку. Будем хныкать по поводу того, что выходные заканчиваются. Сегодня воскресенье, вечер, завтра на работу. Кому-то и сегодня надо было. В общем, об этом тоже нам можно сообщить. Плюс приветы, поздравления, признания. Все, что на душе, выкладывайте. Если это цензурно, если это литературно, я с удовольствием озвучу. Значит, что мы имеем? Даже три способа с нами связаться. Первый 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, ставьте подпись, это важно. И две группы в разных социальных сетях, но они похожи как сестры-близняшки. Есть у нас группа в Одноклассниках, есть группа ВКонтакте. Называется «Русрадио». Очень легко там все найти. Заходите, прям сверху на стеночке висит огромный такой баннер. «Стол заказов». Привет и поздравления. В комментариях жду. Меня зовут Максим Привалов. В ваших приемниках «Русское радио». Поехали.
0: «Стол заказов» «Русского радио».
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: рассказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 100 заказов на русском – это сигнал для вас. Отправляйте, сочиняйте, пишите, ну и ловите, соответственно, в эфире. Русское радио, здравствуйте. Огромный привет прекрасной девушке. Зовут ее Александра Павловна Ткачева. Она из Воронежа. Желаем ей незабываемого отпуска. Пусть каждый день будет солнечным, даже если небо хмурится. Не знаю от кого. Не вижу подписи тут, поэтому... Кого благодарить за хорошие слова? Сами решайте. Добрый вечер. Пожалуйста, привет, причем не простой, а большой, самый горячий, моим мужчинам, сыну Денису, мужу Сергею. Денис и Сергей Горбуновы. Целый день сегодня они дачники, сажают помидоры и огурцы. Мария. Так, ну это хорошее дело. Я вам желаю урожая такого знатного, чтобы и себе досталось, и всем, и всех угостить при этом. Добрый вечер. Кадровых работников с праздником. Да, сегодня, по-моему, действительно у вас праздник. Легких отчетов, верных задач, хороших кадров. Привет коллективу отдела кадров ПЦ-502, ЗРВТИ или 3РВТИ. Наверное, ЗРВТИ все-таки. Мы вместе, пишет Ирина. Поздравляю вас с профессиональным. Большой привет любимому агроному Алексею Гришину и своим двойняшкам Алинке и Аленке. Мы на даче. Погода супер. Будем готовить картошку с салом. Всем мира и добра, Юлька. Ой, слушайте, я даже забыл, что такое есть вкуснейшее, простое блюдо. А если картошка на шкварочках? Это же просто... Руки по локоть можно съесть, настолько вкусно. Русское радио, здравствуйте. Любимой жене Танюшке Гутовой привет. Сидим, вас слушаем, наслаждаемся весенним выходным теплым днем. Хорошего настроения всем. С уважением, Константин. Так, и вот такое. Едем домой из Алуште. Привет мужу. Зовут его Игорь. Маме Татьяне, детям Андрею и Матвею. Сообщение оставила Анастасия. Их очень много. Их, это в смысле сообщений наших любимых слушателей. Поэтому... Давайте порционно их выдавать. Через пару мгновений вернемся к зачтению на русском радио 100 заказов.
2: Реклама. Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
4: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
6: Птица счастья была подозрительно синей.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Вологде 70-72-82. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Гигантское многотомное поздравление прилетело. Я, с вашего позволения, его чуть-чуть отредактирую. В общем, разобьем на цитаты. Суть в следующем. Дорогая любимая Светлана Николаевна Леонтьева, сегодня, в этот немного грустный и очень торжественный день, хотим сказать вам самые главные слова. 4 года назад вы взяли нас за руки, маленьких робких первоклашек. Повели в удивительную страну знаний. Спасибо вам за безграничное терпение, за все на свете, за мудрость, которая помогала разбираться не только в задачах каких-то учебных, но и в дружбе, за доброту, спасибо и так далее. Мы уходим из начальной школы повзрослевшими и готовыми к новым испытаниям. Ваши советы нам очень помогли, ваша улыбка согревала. Обещаем с гордостью нести звание ваших учеников, хорошо учиться в 5 классе, никогда вас не подводить. Мы вас очень любим, будем скучать, спасибо за все. С благодарностью и любовью, выпускники 4А класс. Ну, красиво же, а? Выпускной бывает не только в старшей школе, но и вот тут. По-моему, вообще здорово, да, когда совсем малыши приходят, а потом уже такие подрощенные, это называется, образумившиеся. Да, учителям начальной школы, да и всем учителям низкий поклон. Добрый вечер. Подругам привет. Хочется сказать спасибо, что они у меня есть. Сообщение от Оли. Подруг она не представила. То ли их много, то ли забыла. Добрый вечер. Поздравляю сыночку. Сыночку Кирилла с именинами. Здоровья, счастья, всех земных благ. Люблю. Это от мамы Наташа. Добрый вечер, дорогое русское радио. С днем славянской письменности. Привет любимым девочкам из Москвы. Вере, Полине, Ксюше и Евочке. Добра, хорошего вечера. С любовью, Татьяна из Балашихи. Спасибо. Легкого окончания смены. Спасибо огромное, Танечка. Добрый вечер. Привет, Уфе. Хорошей погоды. Классного настроения. Это Ольга пожелала. У нас огромное количество замечательных городов, сел, деревень. Да и стран тоже, чего ж прибедняться-то. Слушают везде, где есть такая возможность, не только в приемниках, но и через приложение или через сайт. Продолжайте это делать. Это русское радио.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, дорогое русское радио. Едем с мужем из Переславля-Залесского. Пробка была, но сейчас уже полетели. Передайте, пожалуйста, мужу Александру приветик. Спасибо огромное, Инга. Ой, привет вам. Там такие места красивые под Переславлем-Залесским. Залесским — это озеро невероятной красоты. Ну хорошо, быстро вам доехать. Не знаю, в какую вы сторону. В Москву или из нее. Так или иначе, пусть все пройдет хорошо и быстро. Большой привет любимому мужу Виктору. Мы из Германии, сейчас как раз вас слушаем. Пожалуйста, хочу очень его удивить. Сказать ему, что сильно-сильно его люблю. Это Марина успела признаться. И такие сердечки красивые нарисовала художественные. Так что Виктор, Марина прям тут. У нее план сделать вам сюрприз. Надеюсь, что он удался. Напишите нам, Мариночка, как он отреагировал. Подпрыгнул до потолка от радости. Привет Аринке Тунгусовой из Симферополя. Она фанатка Лепса. Ну, бывает, почему и нет? У нас же он играл совсем недавно. И еще 100% будет играть не раз. Григорий Викторович очень популярен. Еще что прочитаем. Ну, давайте вот такое. Из солнечного Могилева лучшим друзьям Артему и Сане, которые сейчас на смене, на складе. Скучаем по их веселой компании, ждем на шашлыки. Также передаем наше радостное настроение всем слушателям, всем добра. Благодарствуем. Молдавия, там тоже нас слушают. Спасибо большое, вы самые лучшие. Поздравляю с Днем славянской письменности. Ну, хорошо, принимается. Большой привет любимой жене Наташе. Ой, тут как-то Саут Кирби в Англии. Ты самая любимая, самая красивая, ты мое все. Люблю тебя безумно. Муж Мацек. Хорошо, и вот такое одно в копилочку. Доброго вечера всем слушателям. Хорошего продуктивного дня, даже недели тут, следующий наступающий, видимо. Привет близким друзьям Ризе и Милане. Не знаю, кто написал. Подписи не обнаружено. Стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Напомню, наш номер для сообщений через мессенджер 8-916-003-105-7. Подписывайтесь, пожалуйста.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском радио вечерний стол заказов. Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. Добрый вечер. Привет сыну Даниилу. Он в армии. Остался месяц и будет роднулька дома. Желаю легкого прохождения остатка службы. Мама Оля, город Балагоя. Так, как вчера прошло? Все, вас не было в эфире, мы переживали. Нет, я в эфире вчера был. Просто вы, наверное, не слышали. В приемниках все работало прекрасно, в интернете были какие-то технические неполадки, технические работы, но мы все-таки же радио, не забывайте. Прежде всего, в приемнике нас надо ловить. Так что не теряйте, все было замечательно. Поздравьте, пожалуйста, Алию Гурецкую, мою любимую доченьку, с выпускным в ДДТ. И ее друзей тоже. Значит, выпускной был сегодня как раз там. Что-нибудь веселенькое нам поставьте. Мама Назиля. Поздравляем. Видите, какие разные выпускные. Так, привет-привет. Мужу Алексею любимому, сыну Дмитрию привет. Поздравляю сына со сдачей госэкзамена в колледже. Впереди защита диплома. Удачи ему. Едем с дачи как раз, стоим в пробке, слушаем любимое русское радио. Хорошего вечера от Катерины. Да, повторюсь, что сейчас кто-то отдыхает, уже расслабился, даже в отпуск ушел. А те, кто на учебе, сейчас у них самое такое тяжелое, горячее время. Ну, пусть все пройдет хорошо, без ожогов. Здрасте-здрасте, любимый Танюша в Шотландию привет. Город Абердин. Солнышко, очень сильно скучаю. Люблю подпись твой Райвис.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
11: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
12: Без возрастных ограничений.
13: Лежу на диване и думаю, пол надо помыть, белье постирать. Цветы полить. Хозяйственная я все-таки женщина. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любимого мужа и папочку Евгения Константинова с наступившим днем рождения. Любим, но это от семьи. Затем крепкого здоровья, успеха во всех делах, больше интересных путешествий. Все в одну, значит. Ася Константиновна, сыновья Радмир и Мирон. Сообщение из Зеленограда. Как-то оно по частям порционно доставлялось. Добрый вечер, Русское радио. Вы супер. Я и моя семья слушаем всегда. Завтра едем на остров Сардиния в Италии. И, конечно, будем слушать вас и там, и наслаждаться. Привет, Михаил. От Михаила и Ольги Бургхаузен из Баварии. Ой, как хорошо, так представляю. Вся Сардиния танцует под Ирину Дубцову, например. Добрый вечер, любимую доченьку Лизочку, с днем рождения, 6-летие, моя родная. Весь Оренбург тебя поздравляет с твоим праздником. Сообщение от мамы Насти. И еще совсем короткое. Дорогая, любимая моя Софина, спасибо, что ты моя дочь. Люблю безмерно, твоя мама Венера. Артем Сорокин в студии, привет тебе.
2: Привет, Максим. Друзья, я предлагаю этим летом ближайшим сделать такой флешмоб. Куда бы вы ни приезжали, в Сардинию, в Баварию, везде включайте Русское радио. Ну, вы же радеете за любимую радиостанцию, распространяйте нас. Короче, я за флешмоб.
1: Алексей из Америки напишет: еду домой с раллийной гонки, к сожалению, финишировать не удалось. Сломалась коробка передач. Давайте что-то веселое.
2: Зато Русское радио рядом.
1: Зато Русское радио работает. Все, Алексей, спасибо. Вам привет большой. Завтра. Вернусь на следующей неделе.
2: Возвращайся.
1: Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ищу надежного и горячего.
4: Мужчину?
3: Водонагреватель.
4: А, он тут.
5: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов. Большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес». Построй свою мечту вместе с нами.
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
10: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Вологде. 70-72-82. «Русское радио». Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В массовом ДТП на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб человек. Шестеро обратились за медицинской помощью. В областном главке МВД сообщили, что авария произошла на 44-м километре трассы. По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с 12 автомобилями. На месте работают спасатели. И еще об одном ЧП. В Новой Москве вспыхнули одноэтажные павильоны со стройматериалами на рынке «Тополек». По последней информации, площадь пожара составила более 1500 квадратных метров. Ему присвоили второй ранг сложности из 5. В МЧС сообщили, что загорелись одноэтажные металлокаркасные павильоны, где хранились стройматериалы. К тушению привлекли два вертолета Московского авиационного центра. Очевидцы сообщают в местных пабликах, что черный дым виден с Киевского шоссе. В Госдуме предложили выплачивать семьям с детьми по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. По словам авторов идеи, начать реализацию инициативы можно с двух ежегодных выплат к Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. А в дальнейшем такую поддержку можно было бы расширить до ежемесячных выплат. При этом, по мнению депутатов, пособия должны предоставляться всем семьям с детьми без учета уровня дохода и других крутых критериев нуждаемости. Теперь о спорте. Россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике с флагом и гимном. Об этом сообщили в Европейском гимнастическом союзе. В программе турнира упоминается сборная России. Чемпионат пройдет в болгарской Варне на предстоящей неделе. Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном. С новостями вернусь буквально через час, а эфир продолжат любимые песни на русском и Артем Сорокин. Встречайте!
0: Новости на русском.

Как же приятно это произнести, друзья, до конца весны, до начала лета, ровно 7 дней, неделя до самого любимого времени года, судя по опросам. Правда, тут же возникает конфликт. Организм-то уже перешел на летнее время, а начальник на летнее время переходить, ну, никак не хочет. Кстати, интересно, что 1 июня в этом году выпадает на понедельник, и это будет, наверное, тот самый понедельник, с которого мы начнем новую жизнь с вами по-настоящему. Ну, а пока ждем лета, завершаем воскресенье с энергозаряжающими хитами русского радио. Начинает Наталья Подольская. Привет всем большой!

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
2: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена», Засимовская, 83, телефон 56-33-77.
3: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Ленка, Татьяна Куртукова на русском. И знаете, вот когда такие песни слышишь, элементы даже зависти просыпаются у меня, Сорокина. И думаю, тут такие триггеры из детства. Брата у меня зовут Леша, на 2 года младше. И вот мне все время казалось в детстве, все брату. Родители больше брату внимания уделяют. Вот и песня про Лешеньку. Ну почему про Артема не спела Татьяна Куртукова? И вообще, вот знаете, друзья, я подумал, одним именам уделяется много вообще внимания в песнях. Вот Алеша, Виктория, Рома, Рома, Роман, Я люблю тебя, Дима. А где песни про Геннадиев? Где песни про Константинов, про Игорев, про Артемов опять же? Хотя вот так вот вспоминаю, одна рэп-песня была. Артем, ты человек-паук, ты мастер всех наук. Ну ладно, хотя бы так. Русское радио с вами. Хорошего вечера, прекрасного настроения всем.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скролли.

нашего воскресного вечера на русском радио МОД, намек на нас, где бы вы ни были, что бы ни делали, друзья. Надеюсь, с семьей, надеюсь, с друзьями, с родными, может быть, даже на даче, на берегу реки, а из машины, конечно, русское радио. Ну и вот это лучшее время сейчас, лучшее время вообще, лучшее время года. Надеюсь, у вас там вкусно. Вот сейчас как раз ехал на работу, прохожу частный дом и, слушайте, ну невозможно. Вот захотелось просто все оставить и срочно заходить, потому что

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие! С вами Алла Довлатова. Сегодня коснемся темы дефицита. Вернее, вспомним, откуда появилось выражение, обозначающее острый дефицит или отсутствие чего-либо. Слышали? Денег у нас кот наплакал. Еще в старину кошек всегда держали поближе к дому, как мышеловов и как оберег. Кошка, по легенде, могла договариваться с духами, обитающими на местах, где строили дома. Тогда, кстати, и зародилась традиция первым на новоселье запускать кота или кошечку. Почему же острый дефицит сравнивают с кошкиными слезками? Да потому что кошки не плачут. Вот такие они жизнерадостные существа. То есть, если кот и наплачет, ну, допустим, заболел, то это будет очень мало. Ну, просто какие-то крохи. Ну, кошкины слезы. О, кстати, еще одна фраза с тем же значением. И прощаясь с вами сегодня, я желаю вам, чтобы у вас всего было вдоволь. Не как слез у кошки, а как реки молочные с кисельными берегами. Очень, кстати, красивый фразеологизм, символизирующий богатство и изобилие. Но эту историю расскажу вам в другой раз. С вами была Алла Довлатова. До скорой встречи в эфире.
0: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
1: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Ну, не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец,
3: надо...
4: Молодец, Бедрос.
3: Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, а помнишь раньше...
4: ZX Spectrum, да, который... Аудиокассету, да, мне? Я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Да. Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
1: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Не, сейчас уже нет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Кот – самый лучший друг. Он не будет спрашивать, почему ты ешь по ночам. Он будет есть с тобой. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Ну, я бы не стал употреблять местоимение всем. Каким-то девушкам так надоели уже парни и мужики, что гораздо проще одной по жизни. Правда, девчонки, есть такое? Ну, а тем, кто пока без второй половинки ходит по улицам, по майским и думает, ну когда же у меня уже будет парень, будет муж? Вот есть краткие советы, если нет пары, что делать? Примите ситуацию, девчонки, одиночество – это временно. Работайте над самооценкой, заботьтесь о здоровье, спорт, сон, питание, развивайтесь, осваивайте навыки, читайте. Ну, конечно, нужно расширять круг общения, встречайтесь с друзьями, посещайте мероприятия, хобби найдите какое-нибудь, ну, например, клуб по интересам. Будьте активны, приглашайте людей на встречи, планируйте впечатления, путешествуйте, кино, выставки. Другим помогать тоже хорошее дело. Волонтерство дает новые знакомства и, конечно, смысл. А если уж совсем тяжко справиться самостоятельно, обратитесь к психологу. И все обязательно получится. Русская радио с вами, 19:47 столица, воскресный вечер, продолжим красиво. Ох, сколько песен впереди классных.
1: Артём Сорокин.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
4: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов консультантов.
5: Какая у меня самооценка? Да так себе. Мы цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Футболист Александр Прудников попал в аварию на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов в Москве. Его электрокар «Воя» въехал в «Порше». Машина Прудникова перевернулась, у «Порше» оторвало колесо. Никто из людей не пострадал, им оказали помощь на месте. СМИ пишут, что водитель второго авто был пьян, сейчас эта информация проверяется. Прудников – серебряный призер чемпионата России в составе «Спартака», известный под прозвищем «Слон». РЖД запустит туристический поезд на Московском центральном кольце. Как сообщили РИА Новости, в 2027 году РЖД планирует увеличить количество туристических поездов в России до 131. Это на 11 больше, чем курсирует сейчас. В столице появится вечерний туристический маршрут по МЦК «Огни Москвы». Также в следующем году прокатиться на таком составе можно будет в Удмуртии и Тверской области. Появятся маршруты «Волжские просторы», «Москва-Самара», «Астрахань-Москва», «Ржевский рубеж», «Москва-Ржев-Торжок-Москва» и «Три столицы» «Москва», «Казань», «Ижевск», «Москва». В МВД предупредили о схемах мошенников в преддверии Дня защиты детей. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка для участия в праздничных мероприятиях. Также используют схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних. И о погоде. В начале лета в Москве сохранится прохладная погода. В столичном метеобюро заявили, что в последние майские дни ожидаются дожди и похолодания. Подует плотный северный ветер. Температура воздуха не только вернется к норме, но и окажется ниже на 2-3 градуса. Такие значения продержатся до первых чисел июня. В центре Фобос уточнили, что на предстоящей неделе в дневные часы будет до 16 градусов, по ночам не ниже плюс 6. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Нереальное! Вот именно это прилагательное я предлагаю сегодня вечером применить к вашему знакомому кадровику, друзья. Если вы знаете контакт, напишите в мессенджере или позвоните и скажите что-то вроде: «Ольга Петровна, с днем кадровика! Вы просто нереальная! Что бы мы без вас делали? Без вашей ответственности, без вашей прилежности, внимательности и так далее, и так далее». Да, сегодня в России день кадровика. Как кто-то удачно выразился, кадры решают все, а дело кадров – все остальное. Ну что именно? Ну, я напомню, что кадровые работники в организации необходимы для комфортного выстраивания отношений в коллективе, регулирования приема на работу, увольнений, организации обучения, работы с социальными льготами, учета сотрудников, повышения их мотивации и так далее. Ну и, конечно же, я поздравляю наших кадровиков, кадровиков русского радио, кадровиков русской медиагруппы с праздником, дорогие, и вас тоже.

0: Реклама.
1: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
2: О, северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
3: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?

всем желаю ближайшим летом куда-нибудь полететь, поехать и вообще, чтобы был хоть какой-то отпуск, друзья. А то, судя по статистике, большая часть сограждан работает летом не до отпусков. Я тут, знаете, как-то общался со своей мамой, она у меня уже на пенсии. Бухгалтером работала полжизни и спросила маму, говорю, ну а вот сколько ты за всю свою жизнь не отгуляла отпусков? Она говорит, ну не знаю, на много лет наберется. То есть работы столько, что людям не до отпусков. И это тоже, в общем-то, понять можно. Давайте мы с вами прямо сейчас, друзья, возможную черную полосу в личной жизни превратим во взлетную. Именно об этом песня, новая песня, свежая песня Сергея Лазарева, романтическая баллада о силе любви как ориентира. Через музыку и клип Сергей Лазарев акцентирует настоящие чувства, способные преодолевать расстояние и превращать в чудо. Новая песня Сергея Лазарева.

На русском радио рекордсмены, долгожители нашего шоу-бизнеса, группа «Фабрика». Сейчас этот состав: Ирина Тонева, Валерия Девятова и Екатерина Москалева. Спасибо им за песню. Ну а как же здорово, что мы с вами завершаем воскресенье, неделю на русском радио под лучшие, под самые любимые песни. Готовы поставить для вас исключительные хиты. А впереди Юлия Михальчик, Джонни, Мари Краймбрери со свежей песней «Давай не ждать». Прямо сейчас. Не ждите, делайте громче русское радио.

0: Реклама на русском. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05. 26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Чипсы – это умение продать одну картофелину по цене килограмма. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

я для тебя мощный трек «Серебро» на русском радио. Песню написал Макс Фадеев, который высказался в том ключе, что после этой песни у него вновь воскрес энтузиазм в отношении проекта «Серебро». А в интервью сами участницы рассказали, что считают песню яркой, запоминающейся, а сердце просто разрывается, когда мы ее поем. Это цитата. Кстати, в разговоре девчонки «Серебро» сказали, что они затронули тему искусственного интеллекта и заявили, что применяют нейросети исключительно для визуальных экспериментов в клипах и работы с социальными сетями. Ну, а по части музыки, вообще это в последнее время довольно-таки распространенный тренд, что музыкантов обвиняют в использовании искусственного интеллекта для написания музыки. Но мне кажется, что когда это помощник хороший, какой-то, скажем так, рутинной работы, который может отвлекать музыканта от творчества, ну, если искусственный интеллект может заменить какую-то рутину, почему бы его и не использовать? А вот касаемо сочинения мелодии, сочинения песен, это уже, да, пожалуй, спорно.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Пользователи пожаловались на сбой в работе китайской нейросети DeepSeek. Сервис не работает без VPN. Согласно данным специальных порталов, за сутки о сбое в работе сообщили более 25 тысяч человек. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство не блокирует DeepSeek в России. До сегодняшнего дня DeepSeek оставался единственным ИИ-сервисом из большой мировой пятерки, который официально не вводил никаких региональных ограничений для граждан России и работал без использования специализированных средств обхода блокировок. В Госдуме анонсировали рассмотрение законопроекта о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что документ обсудят на предстоящей неделе. Предполагается, что сборы для иностранцев вырастут в несколько раз. Например, оформление российского гражданства обойдется в 50 тысяч рублей. За разрешение на временное проживание надо будет заплатить 15 тысяч. Продажи средств от аллергии в сезон цветения снизились на 4%. Отчасти виной этому холодный апрель в центральной части России, на которую приходится около трети всех продаж. Об этом пишет газета «Коммерсант». Кроме этого, эксперты считают, что люди стали экономить и на лекарствах, леча только острые состояния. Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу в суперфинале турнира, обыграв «Краснодар». На основное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти успешнее оказался «Спартак» 4-3. В добавленное ко второму тайму время главный тренер «Спартака» Хуан Карседо провел замену вратарей. Вместо Александра Максименко на поле вышел Помазун. Два его сейфа в серии помогли московской команде добиться успехов. А теперь «Спартак» — пятикратный обладатель Кубка России. «Краснодар» турнир не выигрывал, при этом третий раз подряд он проиграл в финале. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире «Любимая музыка на русском» и Артем Сорокин.
0: Новости на русском.

И, конечно, одно из главных событий следующей недели, друзья, это последние звонки в стране. Они планируются 26 мая. Как говорится, что общего у последнего звонка и будильника? Оба означают: все, пора вставать к новой жизни. Ну или как в анекдоте, последний звонок очень похож на день ВДВ, только для детей. Ну, кстати, эта дата является единой для всей страны, но носит рекомендательный характер. Конкретная дата проведения остается за руководством школы. Регионы могут корректировать сроки с учетом климатических особенностей и местных традиций. Но в целом, да, 26 мая для многих последний звонок. Да, поздравляем вас заранее, кстати.

0: каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
5: Русское радио. Радио большой страны.

для мужа, и для себя Ани Лорак недавно покорила гору, друзья мои. Вместе с мужем, инструктором по йоге Исааком Виджраку, Ани Лорак покорила гору Лепус на Маврикии. Подъем занял 3,5 часа и осложнялся дождем и скользкими камнями. На вершине пара сделала фото в бейсболках и спортивных костюмах с грязными кроссовками, свидетельствующими о непростом пути. Ну и, конечно, в соцсетях певица тут же поделилась эмоциями. Стоишь на вершине, мокрый, уставший, но счастливый, и понимаешь, что самая важная победа в жизни всегда над собой. Да, это точно. Вот завтра понедельник, и чувствую, что опять придется себя в понедельник побеждать. Жизнь — борьба. Но с песнями русского радио гораздо-гораздо легче.

Дальних фраз в наших песнях. Чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Виагра на русском радио. Журналисты периодически проводят инспекцию, так сказать, российских шлягеров. На какие фразы и на какие песни еще они обращали внимание? Ну, например, конечно же, «Гости из будущего», «Рассыпаны созвездия города» и «Наши самолеты в небе разминутся». Мы все знаем, что бывает, когда самолеты, наоборот, встречаются. Ну, или классическое «У меня губки бантиком, попка краником, грудки гоп-ца-ца, гоп-ца-ца». Это Бьянка. А мы с вами сейчас послушаем, друзья, ну, как мне кажется, один из самых классных текстов вообще на русском радио. Наверное, и Роберту Рождественскому не стыдно было бы показать его. Это «А если это любовь», «Хамали и Наваи». Ну, это все субъективно, конечно. Мне так кажется. Артему Сорокину просто вслушайтесь, как это здорово сделано, как это классно написано. Да, по-современному, но смысл великолепный.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 15+. Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: чем мы мечтаем в воскресенье? Ну, конечно, о том, чтобы не наступал понедельник. Правда, мечтать об этом бессмысленно. Все равно наступит, а значит, пусть он будет завтра легким, быстрым, интересным и, по возможности, не нервным. Ну, кстати, по статистике даже видно, что понедельники очень часто сказываются на здоровье. Поэтому, друзья, зная это, предупрежден, значит, вооружен. Просто в понедельник не нервничаем. Все. Даже если нервная обстановка, даже если пробки, даже если кто-то раздражает на дороге. Нет, все, держимся. Ну, гораздо лучше, что у тебя там с давлением, чем прав ты на дороге оказался или не прав. Ну, а последние штрихи воскресенья в следующем часе у нас в столе заказов на Русском радио. Уже можно прямо сейчас написать в мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Вечер на Русском продолжается!
1: Артем Сорокин.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минюст усиливает контроль за общественными объединениями. Ведомство готовит поправки к закону о таких организациях. Предполагается, что все общественные объединения должны создаваться с участием государства. И обязательное условие – присутствие представителей власти в составе высшего руководящего органа. Предполагается, что они будут контролировать принятие ключевых решений, касающихся деятельности объединения. Начинающих водителей хотят допускать к управлению автомобилем поэтапно. Такая мера поможет дополнительно обезопасить всех участников дорожного движения. МВД должно представить до конца года предложение по новому порядку. Кроме этого, скорректирует допуск к работе шоферов. Для них могут предусмотреть дополнительные требования, учитывающие специфику и повышенную ответственность на дорогах. Власти также подготовят отдельные программы обучения для водителей праворульного транспорта. Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» стартовал к орбитальной станции «Тяньгун». Запуск произвели с космодрома на северо-западе КНР. На борту корабля находятся три члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта длится примерно 6 месяцев. И о спорте. В Париже стартовал открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос». На нем успешно выступила россиянка Мира Андреева, обыграв в двух сетах француженку Фиону Ферро. Она подтвердила, что может рассматриваться в качестве одной из главных претенденток на победу в турнире. Вышел во второй круг и Карен Качанов, не отдавший ни одной партии французу Артюру Жеа. В то же время Анна Блинкова выступила украинке Юлии Стародубцевой. Всего нашу страну представляют 11 теннисистов. Вернусь буквально через час, а далее в эфире 100 заказов. За передачу ваших приветов и поздравлений отвечает Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Я давно заметил, друзья, что выходные рифмуются со словом «родные». Да, есть всякие другие рифмы, типа там «пустые», «холостые», «скупые», но мы на такие слова не будем обращать внимания. Нет, у нас выходные родные, а значит, давайте передавать приветы родным, близким людям. У нас для этого есть стол заказов. Целый час приветов и поздравлений, если за прошедшую неделю не достучались до русского радио. Ну вот есть возможность. +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Авось повезет в этот раз. Михаил пишет, а точнее просто Михаил. Передаю привет своим родным и близким в город Улан-Удэ, Виктору, а еще Ирине, Насте, Марии от младшего брата Антонова Михаила. Желаю вам хорошего настроения, счастья, здоровья, успехов, любви и благополучия. Живите и радуйтесь жизни. Передаю привет из Мурманска, рожденного в Бурятии. Большое спасибо, Михаил. Мне кажется, я не все прочитал, чтобы здесь написали некоторые сокращения. Не совсем понял, но я старался. Мария пишет: всем прекрасного завершения недели. Желает Маша и Слава из СНТ «Березка». Всем мира, добра и веселья. Слушайте русское радио, и все будет хорошо. Всем приветики! Большое спасибо, Маша, за комплименты. Все, стол заказов начинаем на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, мы начинаем в полную силу. Кирилл пишет из Казани. Огромный привет всем родным, всем, кто меня узнал, всем слушателям русского радио. У меня уже во вторник последний учебный день. И все, каникулы. И еще скоро, уже 29 мая, мы поедем с классом на поезде в Москву. И я поздравляю всех причастных с сегодняшними праздниками. День кадровика, день шифровальщика. Всем отличного воскресного вечера. В Казани невероятная жара. Сегодня уже даже купались на Волге. Да, ну что, жара-то стоит не только в Казани. Жара много где. Будем надеяться, что следующая неделя подарит нам прохладу. Ну и лето начнется через недельку в таком комфортненьком режиме. Хотелось бы, конечно, а там посмотрим, как будет. Большое тебе спасибо, Кирилл, за сообщение. Привет, Русское радио. Передаю привет маме. Она у нас сейчас в гостях. Она нас повела в парк. Мы здорово провели время. Спасибо ей от Романа Буцанова. 11 лет. Русское радио. Передайте привет моим родителям. Мы сейчас едем домой в Тамбов. Это написал аноним.
2: Реклама. Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
5: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
0: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: радио продолжается стол заказов. Сообщение от Аленки из Невинномысска. Хочу передать привет моим родным, мужу Турапину Дмитрию и сыну Ванечке. Сейчас сына спать укладываю. Спать, и мое солнышко рядом слушает русское радио и шум ливня за окном. Просто ночная романтика. Хочу передать привет всему Невинномысску от Аленки. Аленка, ну вот многим городам, где сейчас жарко, конечно, хотелось бы вот этой вашей прохлады после дождя. Немножечко завидую. Алекс пишет: передайте привет Ларисе Анатольевне Лебедь. Скажите ей, что я ее очень люблю. Я виноват перед ней и пытаюсь это исправить. Спасибо, что вы есть. Очень жду сообщения. Алекс, я надеюсь, у вас все получится. Надеюсь, Лариса Анатольевна услышала. Юлия из Москвы пишет: русское радио и всем слушателям большой привет. Передаю привет моему милому Александру. Я всегда рядом, обнимаю, скучаю и люблю тебя. Юлия пишет: добрый вечер всем, в особенности моему любимому Гришину Алешке, СНТ Приборист. Мы на дачке, всем отличные рабочие недели, мира и добра. Русское радио рулит. Дальше. Доброй ночи, добрый вечер, дорогой Русское радио. Поздравляю с днем рождения Евгению Осипову. Желаю счастья, здоровья, любви, благополучия. Пусть каждый день приносит радость и творческое вдохновение. Обнимаю, целую. Это написала Юлия из города Липецка. Стол заказов на русском радио продолжается. Пишите, время еще есть.
1: Не плачь, не плачь, не плачь.

отлично, удачи ей и всех благ. Ну, конечно, всем, кто сейчас в ожидании последнего звонка, экзаменов, друзья, вам удачи, пусть все это пройдет легко, быстро, весело, ну и чтобы вспоминали только с радостью потом. Алексей пишет: «Добрый вечер, Русское радио, привет из Германии, город Розенфельд, передаю привет родным и друзьям, у нас сегодня еще не завершение недели, завтра выходной, отдыхаем с супругой в Гартене, сад, огород, по-русски, жара спала, можно спокойно дышать, слушаем Русское радио и наслаждаемся. Надеюсь, мое сообщение пройдет». Алексей, прошло. Так, еще один Алексей, и тоже из Баварии, точнее, Алекс. Привет, Артем. А у нас в Баварии завтра отдыхают, так что выходные продолжаются. Поэтому желаем всем работающим легкого понедельничка, чтобы он был такой пятничный понедельник, позитивный, добрый, настраивающий на душевно-рабочий настрой. От Алекса, доченьки Алисы, прекрасные котиков Михея и Мирона. Удачи, Артем. Алекс, большое спасибо. Вам удачно отдыхать. А мы еще и в ожидании того, что через неделю лето, и вообще, и осознание этого, ну, как-то точно улучшает настроение.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Смотрю, что у нас в Одноклассниках. Люба Толкачева из Подольска пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Передаю огромный привет своему парню Али и говорю, что ты самый сильный, заботливый парень на свете. Я помню наш поцелуй, мой принц Али, твоя зайка Люба». Восточные сказки. Так и захотелось пропеть после этого. Анна пишет в нашей группе ВКонтакте: «Хотим пожелать нашей подруге Лилии Батури, которая сегодня отмечает юбилей, крепкого здоровья, исполнения всех желаний. Будь счастлива, твои одноклассницы, Речица, Беларусь». Спасибо, кстати, что поставили ударение. Людмила пишет: «Тёма, привет, это Роза». Вот здесь на фотографии у нас в группе ВКонтакте. Ох, какая красивая Роза. Заходите, подписывайтесь, кстати, давайте дружить в ВК. Так вот, это Роза для всех вас, музыкальных диджеев и ведущих новостей Русского радио. С любовью, ваша навеки Людмила. Людмила, Люда, большое спасибо. Наталья Сергеевна, большой привет Вичуге. Елена Русина, доброй ночи. Да, выходные пролетели, улетели. Понедельника вы спокойного, а пока еще не вечер. Елена пишет из Екатеринбурга, я так понимаю. Анастасия Ладыгина: «Передаю привет своей маме Наташе и второй маме, свекрови Юлии. Жарим шашлык, отдыхаем на природе. Спасибо за хорошую компанию на даче». Это звучит просто как японское хокку. «Жарим шашлык, отдыхаем на природе, слушаем Сергея Лазарева».

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Меломода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло «Меломода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя. Рекламная служба русского радио

0: радио «Стол заказов». Финальное сообщение. Александр пишет: «Добрый вечер. Хочу передать привет своей любимой жене Екатерине и дочке Маше, своей маме и всему городу Волгодонску. И самое главное, хочу поздравить самого лучшего артиста, звезду лучшей группы нашей страны с днем рождения, который он отмечал в пятницу, 22 мая. Это Сергея Жукова с его 50-летием». Да, конечно. «Хочу, чтобы он и дальше писал и сочинял самую лучшую музыку для нас, чтобы мы могли отрываться под его песни. И главное, здоровья большого его семье. Ему всего самого наилучшего от Александра из Волгодонска». Александр, полностью присоединяемся, полностью поддерживаем. Конечно, Сергея Жукова с юбилеем. «Хочу поздравить своего лучшего друга Николая Лебеденко с днем рождения. Будь счастлив, друг, здоровья тебе и таких же верных друзей тебе, как и ты сам. Твой всегда верный друг Агния». Елена пишет: «Передайте привет Злате и поздравьте с приближающимся последним звонком. Привет всему Геленджику, кто на работе легкой смены. Полиночка, я тебя люблю», это написал Евгений. Вячеслав: «Передайте привет шикарному, сноуборд на всю жизнь, ждем новый сезон, вы лучшие, с любовью, Слава и Маша». А дальше. «Артем, очень ждем сообщения. Передай привет». Это написала Мария, но уже передал только что. Услышали, надеюсь. «Добрый день. Пусть уже и не утро. Сегодня теплый день. Хочу передать поздравления дорогому любимому мужчине». О, боже, какой мужчина! Боже, какой мужчина! А как его зовут? Вы только не написали, к сожалению. Без подписи, без уведомления, кому же передается этот привет, дорогой. Ну, я надеюсь, что услышали. И надеюсь, что дорогой мужчина все-таки понял, для кого это предназначалось. Все, друзья, стол заказов завершается. Следующий через 3 часа проведет его Илья Крылов.
1: «Стол заказов» Русского радио.

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж хочу.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Дональд Трамп сделал заявление о соглашении с Ираном. Договоренности пока не согласованы в полной мере. Не стоит слушать тех, кто критикует сделку, так как они ничего не знают, заявил президент США. Ранее Трамп говорил, что соглашение согласовано в значительной степени, его необходимо окончательно утвердить, и оно предусматривает открытие Армузского пролива. Минтранс готов проработать вопросы о 50% скидке на железнодорожные билеты для многодетных семей. По данным РИА Новости, в ответе ведомства на депутатский запрос указано, что прежде необходимо провести консультации с Минфином. Ранее Домский комитет по защите семьи направил обращение в правительство с просьбой установить для многодетных скидку в 50%. В Госдуме предложили выплачивать семьям с детьми по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. По словам авторов идеи, начать реализацию инициативы можно с двух ежегодных выплат – к Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. А в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. Футболист «Спартака» разбил Кубок России сразу после победы. Во время празднования Пабло Солария поднял трофей над головой, чтобы сфотографироваться на фоне трибуны с болельщиками. В это время с кубка слетела крышка, а потом откололось основание. В суперфинале «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось со счетом 1-1. В составе «Спартака» гол забил как раз Пабло Солария, а в составе «Краснодара» отметился Дуглас Аугусто. Красно-белые в пятый раз стали обладателями Кубка России. Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Посмотреть на него пришли более 72 тысяч зрителей. Это стало рекордом для финальных матчей турнира. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, облака и правда принесут сюрприз. У нас в столичном регионе погода готовит жителям настоящий климатический аттракцион. Вслед за жарой, побившей майские рекорды, в Москву и область стремительно врывается арктический фронт. А к концу наступающей недели температура рухнет на 15-18 градусов, вернув ощущение конца сентября. Но вот смотрю погоду, друзья. Во вторник днем у нас в столице плюс 14, в среду днем плюс 12 с небольшими дождями, а в четверг плюс 11. Знаете, сразу вспоминается анекдот. Чё это у вас так холодно-то в конце мая? Да у нас всегда так, когда черемуха цветет. А зачем же вы ее сажаете тогда, эту черемуху? Но ничего, немножко прохладненько будет, а уже через неделю лето!

0: Маликов на русском в завершении выходных. Кстати, как-то сам Дмитрий признался, что он настолько занят обычной работой, что у него практически нет времени на отдых. Ты в пятницу вечером во сколько освободишься? В пятницу вечером я освобожусь в понедельник утром. Как-то подписал свою публикацию Дмитрий Маликов. Поклонники посочувствовали Дмитрию, посоветовали ему уделять больше времени отдыху. Ну и, может быть, как раз после этих советов Дмитрий уже упоминал, что в выходные мог, например, заниматься просмотром сериалов, что очень даже хорошо, или отдыхать на природе с младшим сыном Марком. Ну, в общем, давно я подметил, что тот, кто плохо отдыхает, тот в итоге плохо и работает. Да, жизнь наша баланс, золотая середина, будем же к ней стремиться. Стахановцы, это, конечно, классно, но до какого-то периода, а потом все равно придется лечиться таблетками, друзья. Так что давайте отдыхать, давайте слушать любимые песни. Время еще есть у нас целых 40 минут для того, чтобы провести его под лучшие любимые песни на русском.
1: Русское радио. Золотая история. Фабрика. Лёлик.

0: Тему матов мы, конечно, раскрывать не будем в столь поздний час, да и примеры тоже приводить не будем, как бы кому не хотелось. Но вообще, конечно, бывает, друзья, бывает что-то такое. Крепкое словцо помогает решить проблему, хотя вот каждый раз после этого думаешь, а может быть, можно было как-то помягче, может быть, я лишка дал, слишком надавил. Вот особенно на дороге такое бывает. Автолюбитель Илья Крылов уже в студии. Илья, привет.
1: Привет, Артем.
0: Бывает на дороге такое,
1: согласен? Слушай, иногда бывает, да, и не раз. И вообще в жизни, вот чтобы что-то сдвинулось с места, у тебя надо подтолкнуть иногда словцом острым, да.
0: Вот так ты это называешь.
1: Эмоции, ну так это мягко, да, эмоции какой-то. Ну а в целом лично я человек мирный, спокойный, и надо постараться, чтобы вывести меня из равновесия. Но терплю до последней капли, а потом, конечно, уже все.
0: Подтверждаю, друзья. Вот зайдите на сайт Русского радио, посмотрите. Илья у нас богатырь. Просто богатырь. Илья Муромец. И вот такого человека, даже, честно говоря, и не хочется спорить с тобой, Илья.
1: Не говори, что страшно такого человека. Как-то это, знаешь, как медведь в берлоге, да, его палкой так тык-тык-тык. Он такой лежал, спал, потом зарычал, когти зачесались.
0: Только сегодня смотрел ролики про медведей Шатунов.
1: Понимаешь?
0: И подумал, что Юрий Шатунов.
1: И я здесь появился, понимаешь, не спроста.
0: Ладно, все, хорошей тебе ночи, друзья. Пусть следующая неделя будет с минимальным количеством конфликтов. Конечно, песни поставить в начале понедельника, Илья Крылов. Пока.
1: С удовольствием, пока.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
3: Артем Сорокин на Русском радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
3: Мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
4: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
3: Дива-ла-дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме предложили изменить правила назначения единого пособия для семей с детьми. Сейчас такие выплаты назначаются семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, если средний душевой доход семьи не превышает прожиточный минимум. Парламентарии считают, что критерий нуждаемости необходимо увеличить вдвое, до двух прожиточных минимумов на человека для всех семей с детьми. Кроме того, в Госдуме предложили отменить критерий нуждаемости для многодетных семей. Эксперимент по размещению туристов в гостевых домах расширит. К нему присоединятся еще 4 региона. Адыгея, Бурятия, Астраханская область и Нижегородская. С 1 сентября прошлого года владельцам индивидуальных жилых домов официально разрешили регистрировать их по упрощенной форме в качестве гостевых и предоставлять для временного проживания туристам. В пилоте участвует около 20 регионов. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения эболы в Конго. По последним данным, там зафиксировано около 750 предполагаемых случаев заболевания. 177 человек умерли. Ранее ВОЗ признала вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. А в России риска распространения заболевания нет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Для эпидрасследования в Африку направили специалистов Роспотребнадзора. В Москве прошел рекордный велофестиваль. В нем приняли участие более 77 тысяч человек. Это максимальный показатель за всю историю мероприятия. Маршрут велозаезда прошел по Садовому кольцу. Его перекрывали для движения автомобилей. На проспекте Сахарова работали веломастерские, веломойка, фотозоны и арт-объекты. Прошли конкурсы и розыгрыши. Вдоль маршрута разместили станции музыки, где выступали артисты проекта «Музыка в метро», а на основной сцене – приглашенные исполнители. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Все люди точно не враги друг другу. Есть, конечно, отдельные ситуации, исключения небольшие. Ну, а в целом, все мы братья, сестры, у всех примерно одно и то же в жизни. Горести и радости, взлеты и падения. То дождь пошел, то солнце светит, то спать надо ложиться, то на работу вставать. Так и живем с вами день за днем, неделя за неделей. Ну что, выходные отгуляли. Надеюсь, все у вас прошло там очень позитивно. Вы всем довольны, сполна отдохнули. Теперь входим плавно в рабочий ритм. Сегодня понедельник, 25 мая. Всем большой привет. И Русское радио поможет вам раскачаться в этот день, правильно начать новую рабочую неделю. Слушайте нас внимательно.
1: На Русском радио Илья Крылов.

часто мы с вами говорим, я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Не уходи, лето, не уходи. Ну, такой самообман у нас всегда получается. Все равно лето очень быстро пролетит, так что давайте ловить каждое летнее мгновение. Следующий понедельник, это уже будет 1 июня. Да, скоро и мы отразимся в зеркале лета, и лето отразится в каждом из нас. Ну и уже репетируем потихоньку вместе с Ханной, всматриваемся в ее зеркало и пытаемся там уже разыскать первые приметы.

Большой секрет для маленькой такой компании. Когда речь идет о чем-то очень личном, то, что пара влюбленных создает вместе, быт, планирует расходы, отдых и решает, где и сколько заработать, это, конечно, мне кажется, сугубо личная информация, и посторонним туда вход воспрещен. Как мне один друг сказал как-то, я не считаю чужих денег, но если что, калькулятор всегда рядом. Ну а рядом с вами Русское радио и Юлия Гаврилова с песней «Тихий шепот». Вот и я о том же. Счастье любит тишину.

Часто мы говорим кому-то с улыбкой: уверенно, у меня все хорошо, все отлично, никаких проблем. А на самом деле есть они, как и у любого живого человека. И не до улыбок вовсе, окошки на душе скребутся, знает что-то только наш узкий близкий круг. А для всех остальных шоу наше продолжаем, а из глаз выпускаем искры. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. И разгорится дальше музыкальный огонь на русском радио в песнях Артика и Асти, Григория Лепса. Ну, а сейчас делаем громче композицию Дмитрия Колдуна. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет!

пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально. Манят и губят, забыть их нельзя.

Илья Крылов. Илья, надеюсь, в прошедшие выходные, друзья, была у вас возможность потанцевать на какой-нибудь классной вечеринке для друзей под модный поп. Возможно, даже и эта песня вам в танцах помогала. Расслабились вы, груз проблем сбросили вы. Молодцы, как говорится, если устал, отдохни. Если надоело отдыхать, выходи на работу, займись делом, и пусть это дело будет максимально полезно. Мы тоже полезными делами на русском с вами занимаемся, слушаем любимые песни и подпеваем любимым исполнителям. На очереди Мари Краймбрери.

Нет нам жизни без радости в ней, и такая радость встречи у нас будет, вот лично у меня, да, с вашими письмами, которые вы уже можете отправлять в стол заказов Русского радио. Ну а с двух по Москве я буду читать все ваши послания, номер 8-916-003-105-7, их уже потихоньку принимает. Также пишите в Одноклассниках и ВКонтакте Русского. У микрофона Илья Крылов, желаю вам доброй ночи или уже прекрасного утра, ну, смотря в каком часовом поясе вы слушаете нас и какое время суток у вас за окном.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Я не

0: чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто-то и спать не ложился, боялся проспать и ждал стол заказов. А кто-то и будильник специально на это время поставил, чтобы проснуться вовремя и приветы успеть передать. Я, Илья Крылов, вам с этим обязательно помогу. Пишите мне скорее ВКонтакте «Одноклассниках Русского» и на номер 8-916-003-105-7 во все мессенджеры «Русского радио». Любимое «Русское радио», без вас не уснуть, хотя пора. Но мне хочется поздравить мою дочку, поблагодарить ее за усилия. Сегодня был чемпионат по художественной гимнастике, и моя Маша вторая, но меня это не расстраивает, потому что на первом месте тоже русская девочка Настя. В общем, да, мы в Испании, но Россия стала победительницей. Светлана поделилась с нами этой прекрасной спортивной новостью. Светлана, вашу дочку мы обнимаем, она молодец. Ну, дотянется обязательно до первого места, все еще впереди. Доброй ночи, любимое русское радио. Илья, привет, спасибо за эфир, всегда пожалуйста. Пусть день принесет вам радость, удачу, новые возможности. Продуктивной всем недели. Поздравьте, пожалуйста, Даниила Сотока с 2 первыми местами и кубком по соревнованиям тэквондо. Своих выпускников Данила с окончанием начальной школы, Кирилла с окончанием школы. Любимые дети, желаю вам удачи во всем. Людмила, город Уссурийск.
0: Стол заказов русского радио.

А почему только зимой? Мы весной и летом можем тоже вас согреть приветами в столе заказов на русском. Александру из Москвы летит привет. Позвони, надо встретиться. Очень люблю тебя. Твоя Наталья из Калининграда. Дальше Марина пишет. Поздравляю с днем рождения Елену Романову. Желаю всего самого наилучшего. От Натальи послание. Привет мужу Димуле. Радость, спокойной ночи. Скучаю. Дальше. Пусть у вас Илья Крылов, уважаемый, и у всех слушателей русского радио все будет хорошо, отлично и суперски. Всем продуктивной рабочей недели. С уважением, Машенька Лебедева, Санкт-Петербург. Маша, привет вам в северную столицу. От Павла тоже летит привет. Доброй ночи всем, хорошего настроения слушателям русского радио.

0: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: С вами я, Крылов Илья. Ну а вы со мной, и вместе нам хорошо. Музыка любимая играет. Приветы во все концы страны и мира летят. Написать можно тем, кто пока еще не писал, на 8-916-003-105-7. ВК, Одноклассники, Макс, все подключайте к нашему прекрасному общению. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет Маришке Неволиной из Питера. Скажите ей, пожалуйста, что я ее любил и всегда буду любить, написал Роман Шишкин. От Аллы следующее послание из Казани всем слушателям Русского радио по всей стране. Эльвира желает спокойной ночи и приятных снов также всем. И еще вот такое ВКонтакте я увидел у нас. Светик Зиновьева, автор сообщения. Доброй ночи, Русское радио. Всем, кто не спит и трудится в эту ночь, крепитесь. Осталось еще чуть-чуть до утра. Совсем скоро ждет всех вас любимая подушка, всем нам бодрящей музыки. Она будет прямо сейчас в столе заказов на Русском.

0: еще и нахожу вашу любовь друг к другу в сообщениях для стола заказов. Его веду я, Крылов Илья. Дальше. Здравствуйте, любимое русское радио. Всех поздравляю с окончанием учебного года. Маффин поздравил. Ульяна продолжает. Передаю большой привет доченьке Кристине из Иркутска. Всем хорошего дня. Доброе утро, Иркутск. Доброй ночи, Москва. Еще один привет из Иркутска вижу. Дочку Настю Самарину поздравляем с окончанием 8 класса. Отличного отдыха тебе, родная наша мама Наташа, папа Дима. Здравствуй и процветай дальше, русское радио. Ох, за это спасибо. Хочу поздравить моего старшего сыночка Рихарда с 22-летием. Ты сейчас на пороге самых крутых открытий в жизни. Желаю тебе четких целей, уверенности в своих силах и мощного драйва. Пусть любая идея превращается в успех. Учеба приносит удовольствие. Рядом будут надежные люди. Кайфуй от жизни. Развивайся. Никогда не сомневайся в себе. С днем рождения. Русское радио присоединяется.
1: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, поехали дальше. По вашим приветам, поздравлениям. Здравствуйте, русская. Большой привет любимой сестре. Поздравьте ее с прошедшим днем рождения. 23 мая был. Надия Абжалимова в данный момент проживает в Волгограде. Она у нас единственная. Четыре брата. Она наша лапочка. От брата Ильдара из Астрахани это было. Спасибо, русское радио. Вы лучшие. Благодарим. Стараемся, работаем только для вас. Всем неспящим жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Ну и желаю всем слушателям русского радио как следует выспаться, набраться сил перед предстоящей рабочей неделей. Естественно, в компании с нами. Ну, то есть мы это русское радио, конечно же, с нами и отдыхать, и работать только так. От брата Максима послание. Доброй ночи, русское радио. Большой привет моим самым любимым брату Елисею и сестренке Алине. Вы у меня самые лучшие, я вас очень сильно люблю. Ну и если вы тоже кого-то любите, по кому-то скучаете, кого-то хотите увидеть, ну или просто, знаете, вот захотелось вам от чистого сердца сделать приятное, напишите, не стесняйтесь, скорее 8-916-003-105-7 в мессенджеры русского радио пишите, Макс, Одноклассники, Контакт, все подключайте, я, Илья Крылов, с удовольствием почитаю.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: танцевать. А ну перетанцуй меня.
1: Танцуем, поем, приветы друг другу передаем. Ну, ясное дело, идет стол заказов на русском радио. И дальше будут поздравления с нашего номера 8-916-003-105-7. Я, Илья Крылов, читаю. Хотим поздравить с сыном нашу супругу, маму Надежду Никифорову с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, огромной любви, успехов на работе. Мы тебя очень-очень-очень сильно любим. Город Ноябрьск. Дальше. С днем рождения замечательного человека, любимого мужа, хорошего друга Валерия Андруховича. Желаем ему всего самого наилучшего, здоровья, удачи. Поздравляют самые близкие люди и еще любимое русское радио. Передаем поздравления нашему сыночку Алеше из Знаменска. Ему сегодня исполнилось 13 лет. Новых побед, исполнения желаний. Мы тебя любим, гордимся твоими спортивными успехами. Мы всегда рядом с тобой, твоя семья.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Дима Билан. Эпилог. Русское радио. Русское радио. Русское радио.
1: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин. Ему

0: Продолжается на русском радио «Стол заказов». Я напоминаю номер, на который вы можете отправлять свои приветы и поздравления. 8-916-003-105-7. Можете еще зайти в «Контакт» или «Одноклассники русского радио» и что-то там хорошее написать. Оля так и сделала. Передает большой привет подружкам Машуле и Катюше. Говорю им огромное спасибо, что они у меня есть. От Егора послание. Хочу поздравить Елену Балабанову с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего и отличного дня. Дальше едем в гости, слушаем любимое русское радио. Передайте привет из Германии всем родным, друзьям в Россию, в Казахстан. Всем здоровья, мира, добра, Сергею и Светлане Бондаренко. Мария черкнула русское радио. Здравствуйте, огромный привет моему мужу Максу и сынульке Тимуру. Я их очень сильно люблю. И еще от Маши привет Олечке Ракитовой из Краснодара. Желаю ей легкой дороги в Ростов.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Горело-горело, вот и догорело. Программа «Стол заказов» на Русском радио. Следующий выпуск в 14.00 по Москве. Ну, а сейчас я, Илья Крылов, завершаю такими сообщениями данный выпуск. Наташа передает привет Димуле, ты самый лучший, целую, обнимаю. Дальше самым классным девчонкам Маришке Ефременко, Ольге Кривенченко, Светулечке Бахшалиевой. Это мы, привет, поздравляем Светулю с получением прав, желаем зеленого света по жизни. От Марины большой привет летит нам, Русскому радио, спасибо огромное. Также мужу Алексею и сыну Семену, дочуля Анютке, я их очень сильно люблю. И еще, дорогое, любимое Русское радио, супруга нашего, поздравьте Дениса Столбова с днем рождения. Ты жизнь моя, ты любовь моя, ты мой мужчина всей моей жизни. Здоровья, семейного благополучия, безумно тебя люблю, твоя жена.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.